нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 16 человек обратились к медикам после урагана в Свердловской области в городе Кушва. По данным регионального Минздрава, ранее были госпитализированы еще 4 человека. Из-за шквалистого ветра в городе были повреждены почти 100 частных домов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Специалисты говорят, что по Кушве прошелся смерч, повалены деревья и опоры линии электропередачи, сорвано несколько десятков кровель зданий и повреждены автомобили. Без света осталось более 4000 частных домов. Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе. Об этом сообщил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф. Глава иранской делегации на переговорах отметил, что линия связи поможет избежать конфликтов в морском коридоре. Добавлю, Иран и США на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. Через пару дней морской коридор снова закрыли в ответ на удары Израиля по Ливану. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп заявили об открытии пролива. На Кубе объявили национальный траур из-за смерти известного кубинского революционера Рамира Вальдеса Менендеса. Президент страны Мигель Диас-Канель распорядился приспустить государственные флаги на здания госучреждений по всей стране. Вальдес Менендес – друг и соратник Фидели и Рауля Кастро. Он умер в воскресенье в возрасте 94 лет. В разные годы он занимал руководящие посты в правительстве и коммунистической партии Кубы, а с 2009 года являлся вице-премьером Карибской республики. На Камчатке ищут людей с перевернувшегося катера. ЧП на судне произошло в ночь на вторник у берегов Петропавловска-Камчатского. Трое мужчин на катере вышли на рыбалку в Авачинский залив, сообщили в МЧС. Через некоторое время один из рыбаков связался со своей супругой по радиостанции и сообщил, что их катер перевернулся. Также он предупредил о происшествии своих товарищей, которые первыми выдвинулись на поиски. Самостоятельный поиск не дал результатов, и женщина обратилась в экстренные службы. Утром в зону поисков улетел вертолет МЧС. Спасатели обнаружили перевернувшийся катер, но людей на нем не было. Французы и иракцы провели самый долгий матч чемпионата мира по футболу. Сборная Франции в ночь на вторник обыграла команду Ирака со счетом 3-0 в матче второго тура группового этапа и вышла в плей-офф. Французский нападающий Килиан Мбаппе на 14-й минуте дальним ударом поразил ворота команды Ирака, благодаря чему вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира, догнав бразильца Роналдо, забившего 15 мячей в рамках чемпионатов мира. Встреча проходила в Филадельфии. Команды в запланированное время смогли провести первый тайм, но проведение второй половины встречи пришлось отложить из-за начавшейся грозы. Пауза матча составила около 2 часов. После этого длительного перерыва Мбаппе снова забил. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 23 июня. Посмотрите в окно, на улице пасмурно.

0: района Гальянова, район Москвы, то, пожалуйста, напишите или фотографии пришлите. Ты видел, нет?
1: Нет,
0: там но... просто, ну, это кошмар какой-то. Я не знаю, может быть, дожди такого как уровня, что ливневки не справляются.
1: Я либо вчера их не там застал
0: просто нету.
1: Дождь, но при этом сейчас вот смотрел прогноз погоды на сегодня. Вчера, да, показывали, что будет целый день, но он, видимо, как-то был местами.
0: Точечно бил.
1: Да, а сегодня пишут, что наоборот, без осадков. Переменная облачность, но без осадков.
0: Да? Посмотрим. Да. Ну, посмотрим. Вообще обещают всю неделю дожди с грозами.
1: Как вы, Александр, вот второй день после отпуска уже втянулись?
0: А что, мне не надо втягиваться, я же профессионал.
1: Не-не-не.
0: Мы же старая школа, мы как бы...
1: Я сейчас по ощущениям, а не по качеству твоей работы.
0: По ощущениям.
1: Ну, по ощущениям.
0: По ощущениям у меня плохие.
1: Вот, я об этом говорю.
0: То, что внутри, но я это как бы не выношу, вы знаете.
1: Да, ты же профессионал. Москва не резиновая-резиновая.
0: Мы же все держим в себе, так сказать. Дорогие друзья, надеюсь, у вас прекрасное настроение. Если у кого не прекрасно, вы напишите. Мы вам, естественно, его поднимем, либо еще больше испортим. Что еще сказать? Футбол, вы сейчас, кстати, до конечно, сих пор идет футбол. Это Иордания, Алжир. Там 1-0, перерыв.
1: Я, конечно, хотел сказать про Аргентину, Австрию. Ну, даже не про Аргентину, Австрию, а конкретно про Месси.
0: А что ты хотел сказать?
1: Ну, во-первых, он установил рекорд очередной вчера. Забил 2 гола. И особенно, ну, и первый был, и второй такой рабочий, классный. Но фантастический. 38 лет человеку, и вот он так выступает на чемпионате мира. Я не знаю, что сегодня должен сделать Роналдо, чтобы как-то доказать. Сегодня Португалия, Узбекистан.
0: Кстати. Мне, знаете, вот все-таки непонятно вот эта безоговорочная любовь к Месси всего мира и какое-то вот предвзятое отношение к Роналду. Он выглядит как будто, ну, вот презирает всех. Но это его внешний вид. Это не значит, что он в жизни такой. В жизни же он нормальный парень, мы же его знаем.
1: Ну, тут, Саш...
0: Мне кажется, Месси все-таки что-то скрывает. Чтобы вот...
1: Как ни крути, Месси лучший бомбардир в истории чемпионатов мира.
0: Безусловно, столько забивать, да.
1: И, по-моему, ему достаточно 1 голевую отдать, чтобы он еще и в этом показателе был лучшим.
0: Остается вопрос, будет ли в России свой Месси когда-нибудь?
1: Ну, Саш, все в наших ногах. Доброе утро, мы начинаем.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Об этом не рассказывают даже близким людям.
4: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник. Казань, Островского 57А.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
9: Сделано в России.
10: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города под

0: формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 23 июня, вторник.
3: Голос чемпиона.
2: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
4: Наши гоночные тест-драйвы техники «Чемпион» в видеоформате вы можете посмотреть в нашей группе ВК. Там ведущие нашего радио, каждый свой болид «Чемпион» тестирует, так что заходите, смотрите. Ну а мы продолжаем розыгрыш техники «Чемпион». Александр, что сегодня у нас на кону?
2: Значит, друзья, сегодня мы будем разыгрывать мойку «Чемпион», мойку высокого давления. Насколько я понимаю, она была... Я пользовался ей, кстати, вот этой мойкой.
4: Звук уже мы загадывали. Сегодня...
2: Очень крутая.
4: Да, будет загадка звуковая. Это работающая техника «Чемпион». Вы по звуку должны угадать, что это. 23-й правильный ответ мы сегодня принимаем. Раньше мы включали то, что разыгрывали. Да. Сегодня мы разыгрываем мойку «Чемпион», но звук будет другой. И, на мой взгляд, сегодня достаточно сложное задание, но судя по тому, сколько у нас участников вообще, люди хорошо разбираются в технике «Чемпион» и вообще в садовой технике, и знают, как что звучит. Посмотрим, справитесь ли вы сегодня с заданием. Итак, сейчас будет звук. Внимание.

0: так.
1: Мне кажется, я понял. Ну ладно, принимаем.
0: Ты знаешь, некоторые устройства очень похожи по звуку друг на друга, но специалисты, я уверен, отличат. Это знаешь, как раньше по звуку работающего двигателя эксперты и любители определяли марку автомобиля, так и мы сейчас по звуку работающей техники определяем, что же это за техника. Ждем 23-й правильный ответ. Наш.ру. Там на главной странице есть два бота. Если вы еще не зарегистрировали свой номер телефона, один раз нужно это сделать, и можно с нами общаться и играть. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что мы разыгрываем мойку высокого давления «Чемпион». А мы вам поставили звук, и вы должны были угадать, что это за звук. Звук принадлежит технике «Чемпион».
3: Давайте еще раз послушаем.

0: судя по всему, бензиновый.
1: Да, наверное.
0: Правильный ответ – мультикультиватор.
1: Ну, мы культиватор тоже принимали как правильный ответ. Вообще, это мультикультиватор Champion GS-252.
0: Абонент с номером 8-927-202-34 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете мойку высокого давления Champion. Драйв, вибрации, двигателя, скорость, яркие эмоции, никакой рутины. Садовая техника Champion меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. Champion, техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра в это же время мы продолжим наш розыгрыш.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 35 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Нам тут, вам в первую очередь, автомобилистам назвали вещи, которые нельзя оставлять в машине летом. Медикаменты, продукты и также разные бытовые предметы. Давайте начнем с бытовых предметов. Бутылки и очки необходимо убирать в сумку или бардачок. Под прямыми лучами создается эффект линзы. Поверхность рядом может вспыхнуть. Газовые зажигалки легко перегреваются и взрываются. Их также необходимо убирать в бардачок, а лучше не держать в салоне вовсе. Гаджеты. Все, у чего есть аккумулятор, может выйти из строя при сильном тепловом воздействии. Ну, про пауэрбанки такая же история. Я тут видел ролик в интернете, где у человека маленькая вонючка, вот в стекле бутылочка такая, знаешь, которую вешают на зеркало заднего вида. А стояла машина, была припаркована, и вот как раз прямые солнечные лучи прошли через эту бутылочку, и как лупа прожгли кожаное сиденье, оно уже начало тлеть. Вот представляешь?
3: Ужас.
2: Дальше. Что еще? Медикаменты. Аспирин при высоких температурах разлагается на салициловую и уксусную кислоту. Если забыли таблетки в салоне, а потом почувствовали от них запах уксуса, пачку лучше выбросить. Но эти медикаменты просто не испортятся. Ибупрофен при нагревании окисляется и выпускает опасные альдегиды, становясь токсичным. Нитроглицерин на жаре теряет сосудорасширяющий эффект, поэтому может оказаться бесполезным при боли в сердце. Продукты. Готовые блюда, полуфабрикаты, выпечка с начинкой и мясо в жарком авто станут хорошей средой для размножения патогенных бактерий. Шоколад и мармелад, тут понятно, растает. Алкоголь. Под воздействием жары выделяется 3-метил-2-бутентиол, который делает вкус напитка более резким, горьким и кислым.
3: Вон у моего брата взорвался огнетушитель в машине на жаре.
2: Ну, это опасная, на самом деле, история. А вспомни свою историю.
3: У нас был период, когда мы тут на работе готовили стейки. И, причем каждый эфир. И я, увлекался всякой утварью. И как-то мне продали... Я купил очень дорогие брикеты. Их особенность была в том, что их можно было использовать несколько раз. И ты там сбивал с них эту седину, и потом складывал их обратно, и они просто у тебя. И я сколько так раз хранил, было, все было нормально.
2: А Саша, тут... их в машину убирал просто.
3: Тут я поставил рядом с машиной, потому что подумал, наверное, они еще горячие, думаю, пусть остынут. И все, куда-то ушел, там чем-то занимался, я прихожу, и воняет прям, костром. Я подхожу к машине, а никто не может понять, что, потому что на улице никого не было. Я подхожу к машине, а у меня просто весь пакет протлел, и стоит это рядом с машиной. То есть, если бы это было в тачке, то я даже боюсь представить, что бы было.
2: Ну что, дорогие друзья, давайте с примерами, что вы оставляли в машине. Ну, когда испортилось что-то, резкий запах, мы об этом часто говорили уже. Но вот о других вещах, которые вы, возможно, забывали или оставляли в машинах, и к чему это привело? Пожалуйста, что нельзя, давайте дополним список, оставлять в автомобиле летом в жару?
3: Да.
2: 7:39 в Москве, наш.ру. Ждем ваши истории.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие тут друзья, давайте почитаем.
3: Список подготовили специалисты, что нельзя в машине в жару оставлять. Ну, в общем, ничего нельзя. Как-то раз перевозил раков, и два этих моллюска залезли под сиденье в машине, и через какое-то время кончились. Там. Да, запах стоял невыносимый, пока их не нашел. Ну, многие про рыбу написали и вообще про морепродукты, которые забывали в жаркий день в автомобиле, причем иногда на несколько дней. В жару ничего не оставлял, понимал всегда опасности. Был случай, забыл банку энергетика в машине, а на улице что-то около минус 40 было. Слышу вечером, сигнализация сработала. Глянул в окно, вокруг никого. Ну ладно, думаю, глючит в морозы. Бывает. Открываю утром машину, крышку вырвало. Она вылилась на панель, сиденье во льду, но... А, на потолке небольшая вмятина. Теперь ничего и зимой в машине не оставляю.
2: Ну, вот так вот.
3: Мама всегда, уезжая из сада, это дача, я перевожу для тех, кто не на Урале живет, кладет в багажник мусор и около дома в мусорку выбрасывает. И все из-за того, что баки с мусором у сада переполнены. И однажды она забыла его в багажнике. Машина неделю стояла на стоянке в жару. И сажусь я в машину, а воняет там знатно.
2: Да, забыли.
3: На нашествии на парковке у соседа по стоянке на жаре вылетел газовый баллончик из заднего окна, сделав аккуратное отверстие в стекле. Все это было в метре от нас. Ну, про газовые баллончики многие написали. Оставил банку 250 миллилитров опарышей в машине. Они на солнышке вылупились в маленьких мух. Открыли банку и заполнили весь салон.
2: Это смешно. Извините.
3: А как потом? Ну, ладно, запах еще в химчистке можно. А с мухами что делать с маленькими?
2: Ну, сел, открыл окна и...
3: Они же еще там яйца, наверное, отложили.
2: И втопил, во-первых, они вылетят.
3: По всей машине. Возил с собой пластиковую канистру с бензином. Оставил на солнце. Она нагрелась, раздулась и лопнула. Вся машина в бензине, но без пожара. Сейчас актуальная история с бензином и пластиковыми канистрами, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Яблоки утром оставил, а к вечеру они запеклись. Но съел их все равно с удовольствием.
2: Так они, считай, приготовились. Чего?
3: Смелый человек.
2: Да.
3: Маркер перманентный оставил на панели. Итог: взорвался и окрасил салон синим цветом.
2: Жуть.
3: Баллон с монтажной пеной. Салон на помойку. Ну, кстати, многие написали вот про баллон с монтажной пеной. Под солнечными лучами в машине растаяла детская металлическая машинка.
2: Да что это?
3: Может быть, она не совсем металлическая была?
2: Стала мягкой, в смысле, в этом.
3: Или пластик растаял.
2: Металлическая машинка растаяла.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. МИД Финляндии заявил о прогрессе Евросоюза в подготовке к переговорам с Россией. По словам главы ведомства Элины Валтонен, налаживание диалога во многом зависит от обстановки в военном конфликте между Россией и Украиной. При этом ключевым фактором возобновления контактов она назвала желание мира со стороны Москвы. Как отметила министр, никаких подобных признаков не наблюдалось. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Изъятие средств со счетов предприятий в банках, как это предлагает сделать лидер КПРФ Геннадий Зюганов, приведет к параличу всей экономики. Об этом НСН рассказал экс-министр труда Сергей Калашников. При этом экономист не исключил, что деньги могут быть изъяты со счетов рядовых россиян.
2: Он предлагает изъять счета предприятий, это оперативная деятельность предприятий. Если их изъять, заморозить или еще что-то, это значит, вся экономика России встанет. Полнейший абсурд. Что касается изъятия вкладов граждан, это возможно. Мы уже несколько раз переживали этот процесс, но я не уверен, что граждане будут счастливы, но это возможно. Речь может идти в этой ситуации только об ограничении прибыли банков.
1: Зюганов на съезде партии предложил немедленно изъять у банков не менее 30 триллионов рублей и направить их в реальный сектор. Рособорнадзор назвал идею переноса времени начала ЕГЭ нецелесообразным. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил начинать экзамен не в 10, а в 12 часов, чтобы школьники смогли выспаться. Как пояснил Рособорнадзор, установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время, а также уберечь школьников от пика дневной жары, передает РИА Новости. В течение 2 дней во Франции от последствий сильной жары погибли 18 человек. В понедельник дневная температура в некоторых регионах страны превышала 40 градусов. Как передают Рейтер, среди погибших 2 детей 2 и 4 лет. Они потеряли сознание в закрытом автомобиле. От теплового удара погибли 3 человека в возрасте от 80 до 95 лет. Еще 13 человек утонули во время купания в небезопасных местах. Новые температурные рекорды установлены и в других европейских странах. В испанском Сан-Себастьяне температура достигла 40 градусов, а в некоторых регионах Великобритании до конца недели температура воздуха может превысить 39 градусов. Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре. Об этом заявила исполняющая обязанности постпред России при ООН Анна Евстигнеева. Распространенные видеозаписи с обломками беспилотника она назвала фейком. По ее мнению, это заранее заготовленный реквизит. Дипломат утверждает, что Киево-Печерская лавра пострадала из-за работы украинских систем ПВО, которые пытались перехватить российскую ракету «Циркон». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, 23 июня сегодня. Сегодня вторник, до 24 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. А переменная облачность, но сейчас вот здесь на Октябрьском поле ясная погода. Вообще вся неделя будет такая достаточно теплая.
3: Да?
2: Да, средняя температура будет 23-25.
3: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Эти кинопробы мы подготовили с Яной еще в пятницу. Поэтому Яна, которая на две недели у нас отправилась в отпуск, сейчас будет в эфире. Ваша задача угадать, что мы переозвучили, и прислать 23-й правильный ответ. Разыгрываем мы, Саш?
2: Разыгрываем мы два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Прекрасный приз. Давайте послушаем фразу.

0: исправительное с заданием или нет. Я, честно, этот фильм не смотрел. Хотя, казалось бы.
1: Да? Я не знаю, чтобы ответить на этот вопрос.
0: Ну, посмотрим, справятся ли наши слушатели. 23-й правильный ответ мы ждем.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. Оберин 117-784-728-3866.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы... Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
2: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Давайте послушаем фрагмент еще раз.
3: Напомню, чтобы... мы принимали 23-й правильный ответ.
4: Угу. Эйприл, а ты помнишь третий класс? Ты переехала из Арканзаса. Все в тебя бросались грязью из-за странного акцента и коричневых зубов. И только я не бросала. И еще дала медальон, когда твоя бабушка слегла. Ты тогда сказала...
5: Ты моя лучшая подруга.
4: Парни все лукавы, врунов вокруг полно. Пыжатся и хвастают, а нужно лишь одно.
2: А какие были неправильные ответы? Черепашки, ниндзя. Очень много черепашек, ниндзя.
3: Но Эйприл просто натолкнула всех на Эйприл О'Нил, героиню черепашек, ниндзя.
2: Да, война невест. Мы загадывали фильм «Цыпочка». Абонемент с номером 8-966-356-73 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Роб Шнайдер, известный комедийный американский актер, ему, кстати, 62 года.
2: Ну, если бы не его дружбан, у которого в договоре написано, что он снимается только там с тремя актерами, Роб Шнайдер и еще и два его друга. Я их все время путаю. Господи. Там главную роль-то кто играет?
3: Роб Шнайдер.
2: Роб Шнайдер?
3: Да.
2: Значит, продюсировал этот, его дружбан-то, как его? Который не шутите с Зоханом.
3: Я понял, о ком ты, я их путаю постоянно. Факеров и Бена Стиллера и Адама Сэндлера.
2: Вот, в общем, Бен Стиллер, наверное, или Адам Сэндлер. Короче, ладно.
3: В общем, «Цыпочка» так назывался фильм, который мы переозвучили.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 27 минут в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро. Очередное исследование подъехало.
1: Давайте.
2: Бедность ускоряет старение организма, Александр.
1: Так.
2: Ученые из Германии и США выяснили, что дети из бедных семей биологически стареют быстрее своих обеспеченных сверстников. Тот же тренд прослеживается и у взрослых, выросших в условиях низкого достатка. Исследователи отмечают, что бедность и сопутствующие факторы, например, отсутствие доступа к качественному образованию, переплетаются и усиливают друг друга, буквально изматывая организм.
1: Ты знаешь, я вот все-таки, ну, Федор Михайлович Достоевский наш писал, что бедность не порок, а нищета, вот порок-с, писал он. Я все-таки считаю, что есть два порока. Это чрезмерное богатство и бедность вот в современном мире, потому что ее просто не должно быть. Как люди до такого докатились, я просто не понимаю. И хватило бы всем, но вопрос в том, что одним хочется гораздо больше, чем у других.
2: Мы сейчас не будем про... Саш, бедных и богатых. Тут обрати внимание.
1: Очень жаль.
2: Пример приводит качество образования, а не качество, например, продуктов, которыми питаются те или иные слои населения. Хотелось бы поговорить о том, вот сколько вам лет и насколько вы выглядите, по вашему мнению.
1: Не по мнению окружающих,
2: которые, ну, согласитесь, особенно близкие, могут часто льстить. И вообще, это странный вопрос всегда, который ставит меня в тупик, вот сколько мне дашь лет. Я никогда не угадывал. Вот никогда. Понимаю, что нужно сказать меньше, кто бы тебя не спрашивал, ну, если это не ты. Но в целом...
1: Я, во-первых, не спрашивал тебя никогда, сколько мне дашь. Мне вообще
2: ну, потому что я знаю, сколько тебе лет.
1: Ну, это естественно. И я просто знаю, что в свои годы я выгляжу хорошо. Но я выгляжу на свои годы. На свои годы. Давайте без цифр.
2: Давайте без цифр, Александр. Сейчас никого не удивишь цифрами 5 и 2. Совершенно точно, когда ты начинаешь вести здоровый образ жизни, избавляешься от вредных привычек, ты выглядишь лучше. Плюс, это мужчин касается, если ты носишь бороду и сбриваешь бороду и усы, то как минимум лет 10, а то и больше ты сбрасываешь.
1: С другой стороны, когда ты сбриваешь бороду, а добавляешь себе усов, ты вроде как накидываешь.
2: Накидываешь, безусловно.
1: Ну, поэтому...
2: А когда ты носил бороду, да, и, возможно, твои дети даже тебя без бороды не видели, и сбриваешь, во-первых, ты их пугаешь, а во-вторых, ну, действительно выглядишь молодо, без бороды и усов. Дорогие друзья, тема... Возраст.
1: Только по чесноку, давайте не будем вот преувеличивать.
2: Да, и может быть есть какие-то курьезные истории, связанные с вашим возрастом и определением вашего возраста. Но вопрос следующий. Сколько вам лет и насколько, как вам кажется, именно вам, вы выглядите? И если есть истории забавные, веселые, трогательные, связанные с вашим возрастом, то, пожалуйста, напишите их. Наш.ру мы почитаем через несколько минут.
1: Вот сообщение, если мне 50, дают не больше 45. Мы сейчас не продают. Мы сейчас, давайте, никто не дает никому. А сколько вы, как вот вы смотрите в зеркало, и как вы думаете, насколько вы выглядите?
2: На? Ну, ты вот думаешь, насколько ты выглядишь?
1: Я настолько же и выгляжу.
2: Я так же. Ну, вот мне 42, но на 40 я буду...
1: Я же, ну, адекватный человек. Я хожу в бассейн, в мужскую раздевалку, я вижу, как выглядят молодые.
2: Именно в бассейне и в мужской раздевалке. Ждем ваше сообщение, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
1: 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, была у нас тут статистика, очередное исследование про то, что... Что-то было?
3: Ну, дело в том, что бедность ускоряет старение организма. А. Давайте сразу закроем вопрос с паспортом, который просят у вас в магазинах. Вы знаете, вот те, кто работает в торговле, это правило понимают. Лучше спросить лишний раз, чем получить штраф, проверку тайного покупателя, увольнение кассира или проблемы с лицензией. Тем более, что, поверьте, сейчас столько случаев, когда вот эти подставные тайные покупатели от разных общественных организаций приходят, ему завтра 18 лет исполняется, а он выглядит, как будто ему 30, с бородой и так далее.
2: Не обольщайтесь, если вас попросили
3: это
2: паспорт.
3: Это не кокетство, поверьте. Да. Это люди
2: перестраховываются. Это значит, вчера приходила служба и оштрафовали очень серьезно.
3: Добрый день. В мае исполнилось 47 лет. Не веду здоровый образ жизни, не верю в эти цифры. По ощущениям 30-35 лет. Сергей нам...
2: Сергей, ну это по ощущениям. А в зеркале что?
3: Мне 53. Почти спортивного телосложения и стиля одежды. Веду активный образ жизни, но второй день подряд уступают место в транспорте. Наверное, стало выглядеть плохо. Обидно.
2: Да. Ну, слушайте, ну, уступили, сядьте. Мне вот на днях уступили место, и ты знаешь, я заулыбался, а я потом девушке говорю, садитесь, не надо мне уступать.
3: А она?
2: А она сказала, отстань от меня, и ушла в другой вагон. Обиделась.
3: Мне 37, телосложение подростка, борода, пару седых волос, вроде и на свои выгляжу, но если побриться и раздеться, 23.
2: Ну да.
3: Съездила на встречу одноклассников. Я никого не узнала. На меня сказали все та же девочка, но не пойму, как в 34 можно выглядеть так плохо.
2: Да легко. Слушайте, это тут все зависит от того, как человек работает, во сколько он ложится спать, как он за собой ухаживает, ну и так далее.
3: Генетика.
2: Ну, плюс генетика, да, вот. Вы не прислали свою фотографию, но...
3: Жизнь потрепала уже. Брак, ребенок. Я ношу бороду. Был тут как-то в сетевом магазине, и мне не продали пены. Попросили паспорт. Но вопрос, что у меня кольцо на руке, продавца не убедило. Ну, кольцо — это не документы. Ну, мало ли что.
2: Нет, мало ли чего себе на палец нацепили.
3: Хитрецов, подростков. Мне 42. Психологически ощущаю себя одновременно в двух крайностях. На 17 и 50+. Без промежуточных состояний.
2: А что такое 50+? Вы же не знаете, что такое 50+. Как вы можете себя чувствовать на 50+? Вы там не были, товарищ.
3: Мне 29, но почему-то до сих пор просят паспорт. Объясняя это тем, что сомневаются, что есть 18. А я смотрю на свою рожу и думаю, ну видно же, что уже старая. Нам с другом по 42 года, у нас всего лишь 13 дней разницы. У него до сих пор спрашивают паспорт, когда он покупает сигареты и алкоголь. Ну, еще раз, это не потому, что
2: вы молодо
3: им
2: выглядите.
3: Кажется, что вы молодо выглядите.
2: Значит, что они вас подозревают.
3: Мне понравилась тут одна мысль, что нужно промежуточное десятилетие ввести между 30 и 40, когда уже вроде и мозги на месте, и деньги есть, и здоровье позволяет как-то пожить бодро, интересно и так далее.
2: Слушай, наверное, это...
3: Потому что это же позже приходит все это осознание.
2: Ну, да.
3: Все, что ты откладываешь, потом может не произойти. Вот я потом поеду отдохну, я потом сделаю это, я
2: сейчас,
3: потом...
2: У этого сейчас тренд называется антипотом. Вот просто достал уже. С этим потом отдохну, вот насмотрелся этой ерунды.
3: Нет, ну, Саш, в этом же есть логика.
2: Да плевать абсолютно. Не, логика... Слушай, логика есть и в другом, что ты наслаждаешься тем, что у тебя есть сейчас.
3: Да.
2: Не прыгая выше головы, как бы получаешь кайф там даже от сломанного велосипеда.
3: 8:42 в Москве. Доброе утро. Еще будет пару минут почитать ваше сообщение.
1: Подъемники на нашем радио.
4: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваше сообщение прекрасное.
3: Мне 50, пока не ощущаю, но в прошлом году на заправке молодой человек стал уступать мне очередь, сказав: «Батя, проходи вперед». После этих слов понял, молодость моя прошла. Но ничего, главное не жалеть себя и наслаждаться жизнью
2: так
3: дальше.
2: Так, у меня вопрос, вы вперед-то прошли?
3: Прошел, наверное, сейчас батей назвали. Мне 37, рост 155, вес 45. Когда покупала джинсы, продавщица офигела, что я родила двух детей 11 лет назад.
2: Ну, видите, как прекрасно.
3: Мы с сестрой как-то раз в магазине купили бутылку шампанского. Продавец на кассе сказал, что прям не знает, спрашивать у нас паспорт или нет. Мы, две дуры, расплылись в улыбке. Подумали, что хорошо выглядим. Открываем дома бутылку безалкогольную. Привет, любимый. Мне 41. Есть вредные привычки. Пошленькая. Волосы с 14 лет седые, не крашу, но чувствую себя на 20 лет. Зеркало немного врет лет на 35, а молоденькие мальчишки лет 25 постоянно пытаются ухаживать.
2: А что значит пошленькая? Это так, вообще не вы такая? Или на вид?
3: Ну, тут написано пошленькая. Мне 45, жене 43, дочке 4 года. Пошли поужинать в ресторан, подошла официантка, я заказал пиво, дочка сок. Официантка к жене обратилась: а бабушка что будет? Я катался минут 10, жена со мной неделю не разговаривала, я же не виноват, что я молодо выгляжу.
2: Слушайте,
3: я
2: вот
3: в такие истории не верю.
2: Нам кажется, знаю, что вы врете.
3: Да, это как в анекдоте.
2: Это анекдот такой, да.
3: Ну, не представляешь, чтобы официант вот так обратился. Или, ну, официантка, ну, неважно.
2: Может быть, челябинские. Не хотелось никого побежать.
3: Сообщение из региона, кстати. Доброе утро, подъемники. Мне 37 лет. Выгляжу молодо. В 30 лет был курьезный случай. Как-то мне позвонила в дверь девушка из управляющей компании нашего района и спросила меня: мальчик, а взрослые дома есть?
2: Ну, тоже, наверное, анекдот такой.
3: А часто же бывает, да, когда у подростка, особенно у парней, очень на папу голос похож. Ну, то есть особенно ломается когда. И вот по телефону, раньше, когда ты звонил на домашний телефон, часто у всех мобильники, а раньше, когда ты звонил на домашний, и мог легко перепутать с ребенка со взрослым. И так у тебя голос похож.
2: На Папкин.
3: На Папкин, да. На днях звонят в дверь, а там жена с ДПС стоит. Оказалось, она перешла дорогу в неположенном месте. И ей не поверили, что ей 35. Привели родителям на разговор. А у нас двое детей.
2: Выбегает.
3: ДПС шок.
2: Ну, тоже что-то... Правда, что ли?
3: Сейчас родителям тебя отведем. 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти 300 россиян пострадали от ударов ВСУ за последнюю неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. По его словам, это самый высокий показатель с начала года, передает ТАСС. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. За минувшую ночь силы ПВО сбили над Россией больше 140 беспилотников. Дроны перехватывали над 9 регионами, отчиталось Минобороны. В Омской области ограничили продажу бензина и дизтоплива на АЗС. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Как он пояснил, ограничение вводится во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляций. Временные лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Владимирский губернатор призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте. Власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. Часть местных АЗС ограничила продажу бензина, часть приостановила обслуживание. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. В субботу, 27 июня, более чем 40 российских регионов в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Минпросвещение ранее рекомендовало регионам провести выпускные 27 июня. В Санкт-Петербурге в этот день пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в северной столице тоже будет действовать запрет на продажу алкоголя. Минэкономразвитие вслед за МИДом отменило рекомендации воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что сейчас в этих странах низкий сезон из-за жары, но там есть чем заняться.
2: Давно там нет никаких напряженностей, я имею в виду прежде всего в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии, там Бахрейн. Спрос отложенный мы уже наблюдаем. Другое дело, что сейчас не совсем сезон в этих странах, но те же самые Эмираты, и Дубай, Абу-Даби, Доха, это не только центры, куда люди едут на долгие каникулы, но это и прекрасное транзитное направление. Страны Азии, Африки. И обычно туристы летом точно уж останавливались на пару-тройку дней. Есть много что там поделать, кроме, собственно, лежания на пляже.
1: По словам туроператора, сейчас в страны Персидского залива цены на проживание в отелях упали в 3-4 раза. Россияне все чаще стали ездить в Корею с медицинскими целями. В прошлом году, например, так называемых медицинских туристов было больше на 20 тысяч, рассказал НСН директор московского представительства Национальной организации туризма Корея Ю Гён Ын. По ее словам, у россиян пользуются спросом дерматология и косметология, отделение общей терапии и комплексные консультации, стоматология, пластическая хирургия и ортопедия. Эстетическая медицина остается заметной частью интереса в стране, но все чаще Корея рассматривается как направление для комплексной диагностики, профилактики и планового лечения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Синоптики обещают нам до 24 градусов тепла. Извините, закашлялся. Но на улице сейчас прохладненько, около 19.
3: Мы гадать будем. И, кстати, за гадание у нас сегодня будет приз. А пока объясню правила, если вдруг вы еще не знаете, как это работает. Наши книжные гадания. Мы ждем ваши проблемы. Большинство из них в экспресс-режиме обсуждаем, гадаем вам. А одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Саша откроет книгу. Какую книгу? Давайте простую.
2: Давайте Гоголя откроем сегодня.
3: Сегодня
2: Николая Васильевича Гоголя.
3: Прочитаем строчку и вместе решим, что бы это значило. И человек, которому мы будем гадать, мы сегодня подарим приз.
2: Два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Уже скоро.
3: Купил дорогущий робот-пылесос. Зачем-то за 250 тысяч. Отговаривали все, от семьи до друзей. И он сломался через неделю. Все надо мной издеваются. Починят, вернут ли деньги?
2: Что вам сказать? Я сейчас в такой же ситуации нахожусь. Вот сегодня везу в сервисный центр. Там, в общем, больше всего в этом... Ну, пылесос хоть можно в сумку положить и поехал. Он машину бросил.
3: Я думаю, что за 250, наверное, это такой большой.
2: Ну, с базой, наверное, да.
3: Да, с базой. Да.
2: Но все равно компактный, понимаешь, а велосипед надо в машину затащить, привезти там туда-сюда, вот это, вся эта канитель, она так выматывает добропорядочного покупателя.
3: Но мы вчера это обсуждали, похожая тема была, сейчас дорогое не значит качественное, ну то есть не всегда значит качественное, вот так справедливо будет.
2: Это же не важно.
3: Просто это обиднее, да? Когда ты покупаешь поддельные кроссовки за 1000 рублей, и они там через месяц порвались, ну, ты думаешь, ладно, все ясно. А когда ты покупаешь оригинальные за 10 или 20 или 30 или еще дороже, и они рвутся через месяц, вот тогда обидно, конечно. Ждем ваши проблемы, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадать будем в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Об этом не рассказывают даже близким людям.
5: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Предвкушение старт.

0: Турф, производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты Guardian, самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае. 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте почитаем ваши проблемы, которые вы нам прислали к этому часу.
2: Планирую с друзьями, однокурсники, музыканты и художники, выкупить билеты на весь вагон для поездки на море. Заодно отметить встречу выпускников. Выпуск 2004 года. Весь вагон будет в этюдниках, баянах и гитарах. Стоит ввязываться в эту авантюру? Попробуйте.
1: Ну, а что нет-то?
2: Звучит как веселый план.
1: Причем звучит так, как будто вы уже все решили.
2: Да.
1: Поэтому, конечно.
2: Доброе утро, мужики. Нужен совет. С 1 августа у нас в организации меняется директор. С будущим директором, мягко говоря, не очень. Боюсь, что не сработаемся. Но уходить после 11 лет работы на одном месте как-то неправильно. Как быть и что делать? Ну, подождите. Может быть...

0: когда он станет директором, вы поговорите, выскажите друг другу взаимные претензии и решите их.
1: Откуда у вас уже плохие отношения с...
0: Ну, может быть, он был замом. Угу.
2: Но не торопитесь.
1: То, что мы думаем, оборачивается прямо пропорциональным результатом.
0: Да, иногда думаешь, что вот этот человек будет идеальным твоим руководителем. А потом, когда он становится руководителем, тебя его увольняют. Как-то подменили.
1: Да.
0: Доброе утро, Наш. Погадайте в экспресс-режиме. Почти всю сознательную жизнь работаю педагогом. Многие пророчат большое будущее. Чуть ли не работа в каком-то международной, в какой-то международной компании с бешеной зарплатой. Да, рост есть, но в разных организациях. И все как-то по ощущениям не складывается. Вроде и работаю в бело-голубой организации, но как-то не то. Когда уже пригласят в такое место?
1: Где много денег, где карьерный рост и так далее. Да никто вас не пригласит, если вы сами не будете что-то для этого делать.
0: А что вы делаете в бело-голубой организации, работая педагогом? Просто интересно. Без иронии сейчас. Ну, интересно ваша карьерная лестница.
1: Может быть, это не Газпром? Мы сейчас ты про это думаешь?
0: А какие еще варианты?
1: Бело-голубые? Ну, в Динамо.
0: Ждем ваши проблемы. Наш.ру. Пожалуйста, пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте гадать.
6: Доброе утро нашим. Планирую с друзьями, однокурсники, музыканты и художники, выкупить билеты на весь вагон для поездки на море. Заодно отметить встречу выпускников. Выпуск 2004 года. Весь вагон будет в этюдниках, баянах и гитарах. Стоит ввязываться в эту авантюру или нет? Доброе утро. Прошу прощения, как вас зовут? Еще раз.
7: Утро доброе. Артур меня зовут?
6: Артур, да. Артур. Прошу прощения, Артур. Артур, рассказывайте, что вы закончили таким составом и где?
7: Дело в том, что как бы лет 20 мы не общались, и в этом году спонтанно решили собрать группу из тех, кто вместе учился, вместе проживал. То есть это больше, чем встреча выпускников, это больше встреча из тех, кто в эту эпоху жил, в это время жил. То есть это конец, начало 2000-х.
6: Но это не одноклассники, не одногруппники, это друзья, да?
7: Это не одногруппники, это весь поток. То есть это те, кто жил примерно в одно и то же время. То есть это больше встреча, наверное, старых друзей, чем однокурсников. Но потому что между однокурсниками связи как таковой очень мало. А между теми, кто жил в одной комнате, в одном блоке, в одном, так скажем, на одном этаже жил, у них общего больше, чем у однокурсников. Поэтому мы такую внеплановую встречу организовали из 25 человек.
5: А что за университет был или училище?
7: Мы заканчивали Лениногорское музыкально-художественное училище. Теперь оно переименовалось в колледж.
5: Теперь все понятно стало.
6: А так. Оттуда куда собираетесь ехать?
7: Пока еще никто никуда не собирается. Это мое только решение. Ну, еще 2-3 человека в курсе. Все остальные пока еще, как бы, надо сначала переварить все это, с мыслями собраться и закинуть в группу такую идею.
5: А контакт-то есть со всеми?
7: Контакты есть. 90 человек собрали контакт.
5: А, вот это результат.
6: Ну, давайте тогда...
7: 90 человек собрали, 25 человек уже в этом году увиделись. И вот планируем, не знаю, получится, не получится... Хотя бы человек 30-40, может быть, сможем выехать куда-нибудь подальше, так скажем, на летний пленэр.
6: Давайте к книге обратимся, Артур. Номер страницы, номер строчки.
7: Проблема может возникнуть в том, что многие как бы семейные, и уезжать из дома на неделю, на две, ну, либо брать всех вместе с семьей, вместе выезжать.
5: Ну, это понятно, это вы сами уже решите. Давайте, номер страницы, номер строчки.
7: Номер страницы будет 21, а строчка... Седьмая.
6: Сверху, снизу?
7: Сверху.
6: Планирую с друзьями, однокурсники, музыканты и художники выкупить билеты на весь вагон для поездки на море. Заодно отметить встречу выпускников. Выпуск 2004 года. Весь вагон будет в этюдниках, баянах и гитарах. Стоит ввязываться в эту авантюру или нет?
5: Поехали они отыскивать Маниловку. Вот, так что Маниловка манит.
6: Манит, да, вас эта идея. Собирайте.
5: Идея вообще прикольная, да.
6: Обычно ничем не заканчиваются такие сборы.
5: Все остается на бумаге, да, на словах.
6: В чате все остается. Все за, но как только дойдет дело до покупки билетов, у каждого найдется какая-то своя уважительная причина. Но, дай бог, у вас все получится.
5: Да, если получится, вы нам пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 46 минут в столице.
3: Яна Лукьянова в отпуске, мы с Сашей вдвоем, Янки не будет две недели, и вот сколько раз мы уже рассказывали про сервис транспорт в Яндекс.Го, она умудрилась стоять на платформе 2 часа, ждать электричку, потому что на платформе не продавались билеты. И она ждала, когда будет электричка с контролерами, чтобы у них купить билет.
4: А как она до этого приходили электрички?
3: Пропускала их.
4: А как она понимала, что там нет? Что там
3: ждала,
4: нет?
3: Вот что будут контролеры в вагоне. В общем, дорогие друзья, если вы пропустили эту информацию, еще раз напоминаем вам, что в сервисе транспорта в Яндекс.Го появилась возможность смотреть расписание и покупать билеты на электрички. Больше не нужно переключаться между приложениями. Купить билет можно прямо во время построения маршрута. Не нужно стоять в очереди в кассу. Можно купить в сервисе транспорта в Яндекс.Го там же, где и построили маршрут. Тем более, что на некоторых станциях сейчас кассы, или на большинстве, наверное, мелких особенно, кассы в принципе отсутствуют. Сервис подберет оптимальные маршруты на электричке с учетом актуального расписания. Купленные билеты всегда под рукой и доступны офлайн, что сейчас актуально. Поэтому можно показать контролеру, если связь в пути пропала. И билеты можно покупать не только по Подмосковью, но и на поезда дальнего следования. Тула, Калуга и другие. Теперь билеты можно удобно покупать онлайн даже из области, где раньше это было невозможно. Особенно эта информация актуальна вот сейчас, в дачный период, когда многие действительно добираются до дач с помощью общественного транспорта и электрички.
2: Я все-таки не понимаю, то есть я могу прям в приложении купить билет?
3: Именно так, да.
2: То есть мне не надо... Вот, ладно, когда большие станции, тут все понятно, я внизу могу купить билет в кассе, а вот на таких пустынных станциях, чтобы никого, чтобы не пропускать электрички, я просто спокойно захожу. Правильно?
3: Да.
2: Потому что уже в приложении я все оформил.
3: Да, да. Но в Подмосковье проще, потому что, ну, вот я, например, каждый день домой добираюсь на электричке, у меня карта тройка. Ну, это МЦД-4, вот в моем случае. И я просто пополняю карту тройка, которую, кстати, тоже там же в сервисе транспорт в Яндекс.Го можно пополнить. И мне не нужно покупать дополнительный билет. Я, главное, к валидатору на входе в станцию приложить и выходе, чтобы тебе ее не заблокировали, эту тройку.
2: Да?
3: Да. Ну вот видишь, ты, Саш, ты человек, который передвигается на каршеринге, не знаешь таких вот базовых, житийских вещей.
2: Давай говорить автомобиль.
3: Хорошо. Ты, как человек, который передвигается на автомобиле, не знаешь наших бед, людей, которые передвигаются на электричке.
2: Нет, я на электричках тоже передвигаюсь, я ездил даже на электричке, просто когда я ездил к себе на участок на электричке, по-моему, такого еще не было.
3: Правда?
2: Вот. А сейчас удобно, я поэтому и спрашиваю.
3: Я не знаю, как насчет всех, но вот на экспресс тройка не работает. Нужно покупать отдельно билеты. Его можно, кстати, там же купить.
2: И там же можно
3: в
2: купить
3: билеты. В сервисе транспорт в Яндекс.Го, да. На экспресс.
2: Ну, это удобно. Это удобно, чтобы никого не ждать, уж тем более не пропускать электрички, потому что там нет продавцов билетов.
3: Проложи маршрут и попробуй как-нибудь в ближайшие выходные до дачи набраться на электричку.
2: Я сделаю.
3: Может быть, быстрее и дешевле будет.
1: Съемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. «Хранители». Чиж и компания, Мельница, Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
11: Возрастное ограничение 6+.
0: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий». Солнце в синих небесах. Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
11: Наше радио представляет в День молодежи 27 июня с 11 до 23 часов в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Мощь музыкальной энергии от рок-групп со всей России, тематические мастер-классы для детей и взрослых, танцевальные флешмобы и розыгрыши призов от партнеров на главной сцене фестиваля. Подробности ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
12: Без возрастных ограничений.
13: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Новосибирский губернатор поручил обсудить с АЗС ограничения на топливо. По словам Андрея Травникова, возможно, в Новосибирской области придется ввести такую же меру, как и в некоторых соседних регионах. Он объяснил это борьбой со спекулятивным спросом. Добавлю, об ограничении отпуска бензина и дистоплива на АЗС накануне сообщил губернатор Омской области. Временные лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. Часть местных АЗС ограничила продажу бензина. Часть приостановила обслуживание. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. Президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны, в том числе Ford и General Motors, смогут начать производство вооружений. По его словам, речь идет о ракетах для зенитных комплексов Patriot, а также о крылатых ракетах Tomahawk. Сегодня Трамп намерен встретиться с представителями крупнейших производителей оружия в США. Как утверждает американский президент, у некоторых автокомпаний есть избыточные производственные мощности, поэтому они заключают соглашение о производстве ракет. Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в Китае. Авария произошла в городе Хуньчжунь. Никто из россиян не пострадал. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтуризма Приморского края, автобус следовал из Янцзы и столкнулся с экскаватором около 9 часов утра по местному времени. В салоне находилось 33 пассажира, из них 24 туриста из России. Трое граждан Китая получили легкие травмы. Все россияне прибыли в Китай в рамках безвизового режима. Минтуризма Приморья поддерживает связь с генконсульством КНР во Владивостоке по поводу случившегося. Увернувшиеся из Таиланда россиянки обнаружили мелиоидоз. Это опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудителем является естественный компонент прикорневого слоя растений. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомства напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики заболевания при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. При посещении эндемичных стран россиян призвали не ходить босиком, использовать закрытую обувь, не купаться в пресных водоемах и не контактировать с местными животными. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Нападающий сборной Аргентины отметился забитым мячом в матче второго тура группового этапа против команды Австрии. Он отличился на 38-й минуте. Для форварда гол стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших снайперов Месси обошел нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года. На 9-й минуте этого же матча Месси не смог забить пенальти. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 23 июня, сегодня вторник. Новая рабочая неделя только, ну не только, но в общем в самом разгаре.
2: День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Поздравляем всех, кто владеет инструментом и вообще может отнести себя к музыкантам-народникам. Дальше, что еще сегодня у нас из дат. В 1987 году в этот день в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В 1964 году в этот день запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». И в 1868 запатентована пишущая машинка. Александр.
1: Давайте, прекрасный день, тем более наш с вами русский народный инструмент, день балалайки, международный праздник музыкантов-народников, поэтому тема балалайка.
2: И... Ну, давайте те, кто владеет каким-нибудь народным музыкальным инструментом, против тех, кто никогда в руках не держал. Хотя, мне кажется, в школе на ложках многие играли.
1: Но не многие играли. Если вы играли, не значит, что многие играли. Я на трещотках играл, и то это был спецпроект, как сегодня модно сказать, не самым богатым зумерским языком. Была поездка в Узбекистан, где мы русским народным коллективом в русских народных костюмах покоряли разные узбекские города.
2: Сегодня, кстати, в 8 часов Португалия с Узбекистаном играет в рамках чемпионата мира по футболу.
1: Вечера.
2: Ну, утро уже прошло.
1: Ну, будет интересно, будет любопытно. Любопытно будет, конечно, если Узбекистан даст бой. Я так понимаю, что мы вообще болеем за Узбекистан, да?
2: Да, многие болеют на этом чемпионате именно за Узбекистан.
1: Люди с российским паспортом, мне кажется, не должны, просто необходимо болеть за Узбекистан. Поэтому, тем более, та полоса невезения, которая сейчас окутала легенду мирового футбола, господина Роналду.
2: Ну, ты знаешь...
1: Может быть, звезды сойдутся?
2: Пока легенда мирового футбола Месси в свои 38 лет, устанавливая рекорд чемпионата мира и забивая в последнем матче 2 гола...
1: Ты знаешь, я вот смотрю на Роналду...
2: Статус легенды все-таки больше
1: подтверждает. На Роналду он все-таки трудяга. Вот он, да, многие он говорят... выглядит вот прям трудяга. А Месси, он все-таки еще и везунчик.
2: Но...

0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Пьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте играть, кто у нас на связи. Напоминаю, что сегодня нечетное число, преимущество будет у первого игрока.
2: А сегодня в день балалайки и в международный праздник музыкантов-народников человек, который отмечает, судя по всему, этот праздник, я хореограф-народник, училась еще на баяне играть, а сын балалайшник. Обожаю нашу культуру и наше радио. Аня нам написала. Ань, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Аня, а вы знали про такой праздник, что сегодня день балалайки и международный праздник музыкантов-народников, или нет?
3: Честно, нет, не знала.
2: Ну вот поздравляем вас с профессиональным праздником.
1: Странно. В крестьянской среде часто использовали подручные материалы для изготовления балалаек. Из чего их часто делали? Старые деревянные ковши, деревянный валек для стирки или деревянные кадушки?
3: Давайте кадушка.
1: Ковши. Какой прием игры на балалайке считается самым узнаваемым и характерным? Балалаканье, бряцанье или пиццикато?
3: Ну, вот бряцанье и пиццикато я точно знаю, что есть. Ну, пусть будет бряцанье.
1: Бряцанье – это быстрые удары указательным пальцем по всем струнам сразу. Именно этот прием создает тот самый знаменитый балалаечный звонкий и ритмичный звук. Ну, в общем, знаете. Как называется мастер, изготавливающий балалайки? Баламейкер. Балайкер.
2: Баламейкер. Так, баламейкер, балайкер.
1: И балалютье.
3: Ого. Да. У нас просто мастер был.
2: Ну, это у Саши так. В его энциклопедии.
1: Так, ладно, давайте отвечаем. Это мировая энциклопедия. Ну.
3: Мейкер, а второе что?
1: Второе – балалайкер, а третье – балалютье.
3: Ну пусть второе – балалайкер.
1: Балалайкер, yes. Балалайкер. Мастер, который изготавливает балалайки, он балалайкер. Ну, что тут делать? Ну, нет, можно говорить по-русски мастер, который делает балалайки. Вот так длинно.
2: Я думаю, молодым людям понравится балалайкер.
1: Балалайкер, да. У вас два правильных ответа. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить на три вопроса.
2: Это прекрасный результат, Анна.
1: Да.
2: И теперь те, кто не связан с народными инструментами, не держал никогда их в руках, пожалуйста, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, играем
2: Лука
1: дальше.
2: Лука с нами играет, вообще никогда не держал народные инструменты. Доброе утро.
3: Доброе утро,
2: Павел. Непростая задача. У вас нужно на три вопроса правильно ответить, чтобы победить.
1: А что вы держали в руках, скажите мне?
3: Инструменты железные, рабочие.
1: А, рабочие инструменты.
3: Да.
1: Какой из этих размеров соответствует самой маленькой балалайке в оркестровом семействе? Вам нужно ответить на три вопроса, дружище. Балалайка прима, балалайка пиккола или балалайка секунда?
3: Пиккола.
1: Действительно, балалайка пиккола. Самая маленькая и самая высокая по звучанию балалайка в оркестровом семействе. В общем, тяжело повторить.
2: Как большая, Александр, если вот...
1: Это большая.
2: От маленькой не очень
1: отличается. Нет, ну, это в моем, может быть, исполнении.
2: В вашем исполнении.
1: Причем это же приблизительно.
2: Безусловно.
1: Просто домыслы.
2: На
1: чем держится и к чему крепятся струны балалайки у нижнего края корпуса? Колка, подставка или пуговица?
3: Пуговица.
1: Это небольшая деталь внизу корпуса, к которой привязывают струны. Колки служат для настройки, а подставка передает вибрацию на деку.
2: Правильный ответ?
1: Да, правильный ответ.
2: Так, решающий вопрос.
1: А как, если вы не держали, откуда вы знаете? Или вы знаете, а держать не держали?
3: Наугад.
1: Наугад. В 50-х годах 19 века балалайшников не любили. Очень не любили. Журналисты призывали гнать их со сцены и не потакать испохабленному народному вкусу. Уже тогда писали об испохабленном народном вкусе. А как их называли, балалайшников?
3: Музыкальная стрекоза.
1: Вас подвела только что ваш наугад. Музыкальными клоунами называли их журналисты.
3: Ну, ничего страшного.
1: Ничего
2: Стрекоза
1: страшного.
2: Красивый вариант.
1: Стрекоза красивый вариант. Я вам предлагаю за красивый вариант. У меня тоже есть приз.
2: А что тебя? Яну укусила?
1: Нет, меня не укусили. Просто на меня давит отдел
2: выдачи призов.
1: Выдачи призов, да. Поэтому
2: Давай мы сейчас придумаем, как разыграть его.
1: Хорошо. А мы поздравляем нашу первую участницу.
2: Анну. Народницу.
1: Народницу. Человек, который имеет 100% отношение к балалайкам. И сегодня профессиональный праздник. И, естественно, два билета на концерт нашего праздника и два билета на концерт нашего легендарного Сергея Мазаева.
2: И группа «Моральный кодекс».
1: Кстати,
2: Сергей Мазаев завтра...
1: Что?

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья, всем здравствуйте, 10 часов и 39 минут в столице. Сегодня 23 июня, сегодня вторник.
3: И, слушайте, как мы выяснили, на Сашу давит отдел выдачи призов.
2: Да, потому что два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом, мы должны разыграть.
3: Вы знаете, мы тут долго думали, каким способом, какую механику предложить вам. И она будет очень проста. Мы принимаем 23-й правильный вопрос.
2: Ответ.
3: 23-й правильный ответ. А вопрос следующий. С каким счетом...
2: Рано утром, поздно, поздно ночью.
3: Норвегия и Сенегал. Поехали. Ждем 23-й правильный ответ. Наше.ру. Пишите.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашего внезапного, прямо скажем, конкурса.
3: Да, мы спросили, первое, что в голову пришло, с каким счетом сыграла Норвегия и Сенегал в сегодняшнем матче ночью.
2: Подожди, может быть, подробности дадимся?
3: Ну, у нас полтора минуты, я не знаю, успеешь ли ты дать подробности?
2: На 43-й минуте.
3: Нет, такие подробности нам не нужны. 3-2. Норвегия победила Сенегал. Именно такой счет вы должны были прислать. И кто это сделал 23-м?
2: 23-м это сделал абонент с номером 8-926-256-77 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете 2 билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Франция, Ирак 3-0, Аргентина, Австрия 2-0. 2 гола чудесных забил Месси, установив, мне кажется, вечный рекорд чемпионата мира.
2: А Иордания, Алжир, ты сказал?
3: Иордания, Алжир 1-2. Ну, Алжир выиграл.
2: Да, в общем, вырвал победу, волевая победа. 1-0
3: сегодня
2: проигрывали.
3: Португалия, Узбекистан в 8 вечера. Я думаю, что многие будут смотреть.
2: Ну поэтому, что? Если завтра будет на меня давить отдел призов, готовьтесь, будут...
3: Будут другие вопросы.
2: Более вопросы.
3: Ты назвал, да, номер победителя?
2: Да, назвал, все, поздравляем.
3: Ну что, дорогие друзья, сегодня вторник, 23 июня. Синоптики обещают, по крайней мере, в столичном регионе погоду без дождей, ясно будет весь день, до 22 градусов.
2: На это значит, что 22-24, 25 там...
3: Вам виднее, Александр. Мы с Сашей 2 недели вдвоем. Ян в отпуске, передает всем большой привет, отдыхает на даче. Желаем всем хорошего, продуктивного дня.
2: Да, не болейте, будьте здоровы и хорошей рабочей недели.
3: И до завтра.
2: Любим вас.
3: Берегите себя.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООСС «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент? Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Ракетную опасность объявили на территории Московской области. Такое сообщение распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Сообщение пришло около 50 минут назад. Жителям посоветовали оставаться дома и не подходить к окнам или же пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, посоветовали укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. В сообщении также говорится о возможных перебоях интернета. Жителям напомнили о запрете снимать работу ПВО. Беспилотный грузовик Яндекса впервые совершил поездку протяженностью 700 километров. Тягач с прицепом доехал из Москвы в Петербург по трассе М-11 Нева в полностью автономном режиме. Он сделал лишь одну остановку. Регламент предписывал водителю-испытателю сделать перерыв и отдохнуть. Как сообщила пресс-служба Яндекса, грузовик ехал полностью в автономном режиме без какого-либо вмешательства человека. Испытатель находился в водительском кресле, но не участвовал в управлении. В центре Москвы в пятницу и субботу ограничат движение из-за проведения электрофестиваля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Основные перекрытия запланированы на субботу. Будет закрыто движение на участках Зубовской улицы и Большой Пироговской, проезды Девичьего поля, Новоконюшиновой и Дашково переулков. Кроме того, примерно с полудня движение на внешней стороне Садового кольца будут временно ограничивать и открывать по мере прохождения автоколонны. Водители просят заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом. На МКАДе в ДТП погиб человек. Водитель «Газели» врезался в стоящую из-за поломки легковую машину на 39-м километре кольца и пешехода, который в результате погиб. Об этом сообщили в столичной ГАИ. Там уточнили, что «Мерседес» остановился из-за технической неисправности. Погиб его владелец, который вышел из машины. Он скончался от полученных травм. По информации столичного Дептранса, движение в районе происшествия было затруднено. Почти 90% водителей перешли на новый сервис оплаты парковок. В обновленной версии приложения «Парковки России» улучшенный дизайн и интерфейс, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, тестирование новой версии приложения завершилось в апреле. Сервисом постоянно пользуются почти 3 миллиона человек. В столице через приложение «Парковки России» оплачивают стоянки свыше 95% водителей. 30-градусная жара не вернется в московский регион до конца июня. Но небольшое потепление все же прогнозируется, рассказала ТЭС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, на неделю погода будет прохладной, а в выходные придет потепление, которое продержится до конца месяца. Температура может достигать 25-27 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: безопасно при правильном применении. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше.
0: Наше радио.
2: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны? По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

вам. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Отключение электричества произошло на западе и севере Крыма. Из электроснабжения сейчас находятся и в Паторе, Саке, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы полуострова. Как сообщила пресс-служба Крымэнерго, начались восстановительные работы. Электроснабжение обещают восстановить в течение суток. Перебои связали с технологическими нарушениями в электросетях. Накануне света не было в восточных районах Крыма из-за повреждений в сетевой инфраструктуре. Электроснабжение восстановили к вечеру. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за топливом для фермеров. Реализация топлива для аграриев будет на контроле у 16 территориальных органов Пиштырбыка. Поручение направлено в региональные УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Местные органы усилят контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, включая отгрузку с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. В первую очередь территориальным органам предписано сосредоточиться на поставках горючего аграриям во время сезона зонных полевых работ. Умер актер театра и кино, поэт и музыкант, народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Артисту было 89 лет. Ножкин родился в 1937 году. В 1961-м окончил театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и присоединился к коллективу учреждения. С 1967-го снимался в кино, в числе его работ картины «На два часа раньше», «Ошибка резидента», «Освобождение». Кроме того, артист был поэтом-песенником. Особую известность получили песни на стихи Ножкина «Последний бой», «Последняя электричка под городом Ржевом». Из-за аномальной жары во Франции была остановлена АЭС «Гольфеш». Она расположена на юго-западе страны. Из-за зноя повысилась температура воды в реке, которая используется для охлаждения ее реакторов. Один из двух реакторов АЭС уже находился на техобслуживании, а теперь был отключен и второй, что фактически привело к прекращению работы всей станции. Ранее в 54 департаментах Франции был введен наивысший уровень опасности из-за жары. Это больше половины регионов страны. Депутаты Госдумы предложили ввести абонементы на парковку. Соучредитель и руководитель общественного движения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал НСН, что подобные абонементы уже действуют в других странах и выгодны для водителей.
2: Почти вся Северная Америка с абонементами, там везде почти есть во всех странах. Абонементы – это полулегодная система, когда вы покупаете абонемент, у вас фиксированная абонентская плата, она не повышается от времени суток. Если это сделают у нас, я думаю, что это вполне разумно. И очень востребовано будет среди жителей, которые пользуются этой парковкой.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Автоинспекторы выявили 5000 нарушений ПДД, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Об этом сообщили в столичной ГАИ. Инспекторы провели специальный рейд. В отношении лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, составлено больше 2000 административных материалов. В отношении курьеров свыше 1500 и около 1000 в отношении велосипедистов. Мероприятие, направленное на профилактику нарушений ПДД при использовании самокатов и велосипедов, проходило в минувшие выходные. Телецентр Останкино обклеит бронированной пленкой за 5 миллионов рублей. Остекление на площади больше 1000 квадратных метров укрепят в двух зданиях возле башни на улице Академика Королева, утверждает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Планируется использовать пленку, которая относится к классу защитных и снижает риск травм от осколков, удерживая их при ударе или взрыве. В одном из зданий располагаются государственные телеканалы и музей «Поле чудес». В другом работают сразу несколько радиостанций и другие крупные телекомпании. Поезда временно не будут останавливаться на станции МЦД-4 «Серп и Молот» с 6 июля. Это связано с проведением работ по строительству одноименного городского вокзала, сообщает столичный Дептранс. В департаменте отметили, что в этом году завершается очередной этап строительства нового городского вокзала «Серп и Молот». 6 июля специалисты российских железных дорог приступят к одному из сложнейших этапов работ – переустройству ЖД-путей. Для этого необходимо выполнить демонтаж существующей пассажирской инфраструктуры. Фонд «Мир медведей» выступил против отстрела животных в Подмосковье. Председатель правления фонда Андрей Иванов заявил агентству новостей «Москва», что отстрел бурых медведей не решит проблему их выхода к людям. По его словам, такие случаи чаще связаны с нарушением природных экосистем из-за действий человека и доступом животных к пищевым отходам возле населенных пунктов. Проблему специалисты призвали решать через сохранение природной среды, восстановление места обитания животных и ограничение доступа медведей к источникам пищи рядом с человеком. Ранее СМИ сообщали, что бурых медведей в Подмосковье могут выписать из региональной красной книги из-за роста их популяции и участившихся нападений на людей. Желтый уровень погодной опасности ввели на вторую половину дня в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого порывистого ветра. Об этом сообщили в гидромедцентре. По прогнозу, в течение дня местами по столице области ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Желтый уровень будет действовать до 20 часов. Осадков синоптики не ожидают. Столбики термометров покажут 23-25 градусов выше нуля в мегаполисе и от плюс 21 до плюс 26 в Подмосковье. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
4: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
7: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны? По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей. А для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России на данный момент нет серьезного топливного кризиса, а ограничения по бензину и дизтопливу вводятся из-за ажиотажа водителей. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
2: Топливо выдается. На автозаправочных станциях оно есть. Периодически из-за, опять-таки, ажиотажного спроса бывает так, что на АЗС топливо кратковременно отсутствует. И это можно наблюдать, в частности, и в московском регионе, там и в других регионах Центрального федерального округа. Кое-где за Уралом похожая ситуация, но топливо поступает. Говорить о том, что у нас какой-то прям такой серьезный кризис, некорректно. Нефтеперерабатывающие заводы начинают постепенно возвращаться к полноценной работе после прилетов БПЛА. У нас вот Рязань, например, сегодня начала работу. Ярославский завод тоже отгружает нефтепродукты. Московский маломальскими дозами, но отгружает. Топливо поступает, лишь бы только его не разбирали вот дикими партиями.
1: Об ограничении отпуска бензина и дизтоплива на АЗС накануне сообщил губернатор Омской области. Временные лимиты на отпуск бензина введены также в Саратовской области. Владимирский губернатор призвал жителей ограничить поездки на личном транспорте, а власти Иркутской области перешли на ручной режим работы в вопросе топлива. В Крыму топливо сейчас физлицам вовсе не продают. В Воронежской области объявлен траур из-за вчерашнего ракетного удара ВСУ. Накануне при ударе по Воронежу погибли 5 человек, еще десятки пострадали. В левобережной части города повреждено промышленное предприятие. Возникший на заводе пожар уже потушили, сейчас продолжается разбор завалов. Также повреждения получили 10 многоквартирных и 6 частных домов. Армения пытается нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия. Такое мнение высказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Так он прокомментировал шаги Еревана по отношению к Москве. По его словам, пересмотреть историю и географию народов, живущих рядом на протяжении веков, невозможно. Пример Украины, по словам Ушакова, показывает, к какой трагедии все это может привести. Цена нефти Brent снизилась до $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Июльский фьючерс на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже находился на уровне $73 за баррель. Накануне цены на Brent и WTI опускались более чем на 3% после новости о том, что США на 60 дней разрешили операцию с иранской нефтью. Объем поставок сырья через Ормузский пролив начал постепенно восстанавливаться. Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что закон о запрете домашнего насилия заставит россиян отказаться от вступления в брак. По ее мнению, у мужчин может возникнуть страх быть наказанным из-за заявления женщин в полицию. Депутат напомнила, что сейчас 8 семей из 10 разводятся. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Наше радио представляет: в День молодежи 27 июня с 11 до 23 часов в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Мощь музыкальной энергии от рок-групп со всей России. Тематические мастер-классы для детей и взрослых. Танцевальные флешмобы и розыгрыши призов от партнеров на главной сцене фестиваля. Подробности ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
1: Без возрастных ограничений.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше. Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как провести День молодежи и поговорим о новой песне Саши Цоя. С 30 мая по 30 августа в Москве проходит крупнейший летний фестиваль России и самый продолжительный театральный фестиваль в мире – «Театральный бульвар». В этом году у фестиваля появились новые площадки, в том числе сцена в парке Горького. В День молодежи, 27 июня, именно эта площадка станет сценой, где актеры выйдут к зрителям не в своем привычном амплуа, а как музыканты и солисты собственных групп. После каждого концерта зрителей ждут интервью с любимыми актерами, которые возьмет наша Яна Лукьянова. В этот день на сцену в парке Горького выйдут Евгений Цыганов и группа «Мечта», Павел Майков и группа «Магрит», Мария Мацель со своим музыкальным проектом «Грата» и многие другие. А завершится вечер специальным диджей-сетом молодых артистов Романа Евдокимова, Макара Хлебникова, Олега Савостюка и Яши Классена. Не пропустите! Саша Цой выпустил новый мрачный сингл, который получил название «Щека». В песне музыкант соединил речитатив, тяжелую атмосферу и текст, в котором есть одновременно безысходность и надежда. В новом треке артист размышляет о пустоте, борьбе и культуре.
2: Дворами в темноте пойдешь после уроков. Принятие приходит понемногу. Подставь вторую щеку. Подставь вторую щеку.
1: Послушать новый трек Саши Цоя уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
0: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
7: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
8: Солнце в синих небесах.
7: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон». ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань. Улица Хадид Акташ. Дом 1. Помещение 1.3.
1: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Уже 570 компаний провели пилотное тестирование своих разработок за 6 лет на базе московского инновационного кластера. Каждая треть из них в итоге стала партнером города, об этом сообщил Сергей Собянин. Объем контрактов, заключенных с городом, достиг 12,5 миллиардов рублей. Совокупная выручка участников тестирования только за прошлый год составила почти 124 миллиарда рублей. Как отметил мэр, с 2020 года московским технологическим компаниям предоставили возможность проверять перспективные разработки на реальных объектах города. Всего их 325. А также напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране. Программа охватывает все ключевые сферы. От строительства и IT, ЖКХ и транспорта до медицины, образования и спорта. Прокурор Москвы Максим Жук провел личный прием 5 заявителей, по итогам которого поручил организовать проверки. Главе столичного надзорного ведомства обратились по различным вопросам, в том числе защита прав инвалида, невыплаты заработной платы, а также несогласие с решением по делу об административном правонарушении и проверке законности отказа возбуждения уголовного дела по сообщению о преступлении. Жук поставил на контроль ход и результаты данных проверок. Полицейские задержали пособника мошенников, которые обманули 15-летнего москвича на 5 миллионов рублей. Как сообщили в столичном главке МВД, на телефон пострадавшего стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись работниками различных ведомств. Они заявили школьнику, что злоумышленники завладели данными его родителей и потребовали задекларировать имущество в квартире. Юноша забрал из дома ювелирные изделия матери и спрятал их на территории Филевского парка, после чего сообщил об этом звонившим. Оперативники задержали 19-летнего москвича. Он за денежное вознаграждение забрал ювелирные изделия из тайника, сдал их в ломбард. Полученные деньги подозреваемый конвертировал в криптовалюту и отправил кураторам. Полицейские устанавливают личности соучастников. Заслуженная артистка России оперная певица Аида Гарифуллина выступит в пятницу 26 июня в концертном зале имени Чайковского. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России композитор Петр Дранга. Концерт станет кульминацией музыкального сезона, объединит на одной сцене известных представителей академического искусства. Гарифуллина выступит в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко. Также участие в вечере примут победители международных вокальных конкурсов. Первая лесная земляника появилась в Лосином острове. Как отметили в администрации нацпарка, она любит солнечные опушки полянки. Именно такие места есть в парке. Она цветет в конце мая, начале июня, а через месяц появляются ягоды. Ими питаются птицы и звери, а еще земляника помогает сохранять и укреплять лесные почвы. В нацпарке напомнили, что собирать ягоды на территории Лосиного острова запрещено. Это противоречит правилам особо охраняемой природной территории. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник. Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
7: Наше радио. Так бьется сердце.
8: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Власти считают обеспеченной макроэкономическую стабильность России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Такую оценку озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков, подал на новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Пескова, сильная волатильность на нефтяных рынках так или иначе влияет на всю экономику мира, в том числе на российскую. Вместе с тем, по мнению представителя Кремля, доля ненефтегазовых доходов растет. Хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета страны, отметил Песков. Россия готова в любое время возобновить переговоры с Украиной в той точке, на которой они остановились. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании посольского круглого стола. Он напомнил, что во время последней встречи летом прошлого года в ответ на жалобы Украины делегация России по поручению президента предложила существенно повысить уровень переговорщиков. Однако украинская сторона осенью ушла с радаров и прекратила проявлять инициативу в переговорах. Лавров добавил, что параметры урегулирования были обсуждены и согласованы на Аляске. При этом, по его словам, Россия исходит из того, что Запад провалил все посреднические инициативы по Украине, и сейчас их нет нужды принимать всерьез. Лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение Владимира Путина стать его советником. Об этом Гаглоев сообщил по итогам встречи с президентом России, которая состоялась накануне. Временно исполнять обязанности главы Южной Осетии будет председатель правительства Мурат Камбулов. Путин с Гаглоевым 9 мая по итогам встречи в Москве подписали союзнический договор между Россией и Южной Осетией. Народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов России Михаил Ножкин умер из-за продолжительной болезни. Последние дни он отказывался от еды и воды, сообщили в семье актера. Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Он был хорошо знаком отечественному зрителю, в частности, по ярким ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение». Михаил Ножкин сочинял музыку, писал стихи. Особую известность получили песни на его слова «Последний бой» и «Последняя электричка». Индикаторами невесомости во время предстоящей 75-й миссии к Международной космической станции станут плюшевые игрушки рукодельного тигра и новосибирского соболя, а также черного кота. Об этом экипаж рассказал на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Позывным экипажем МКС-75 стал «Тигрис». Оно отсылает к одноименному судну норвежского путешественника Тора Хейердала и амурскому тигру. Запуск назначен на 14 июля. По заключению комиссии, основной дублирующий экипажи к работе на орбите готовы. На МКС отправятся россияне Петр Дубров и Анна Кикина, также астронавт НАСА Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых, проверенных друзей и в лучшее вечернее радиошоу в обозримой вселенной.
2: Да и в обозримой тоже.
1: Необозримое мы не знаем.
2: Мы можем, понимаешь, как ученые предполагают, что есть необозримая часть вселенной, так мы с тобой можем предполагать, что мы лучшее вечернее шоу и в необозримой части вселенной. Ладно, ребята, это все. Болтовня. Добро пожаловать в шоу 10 баллов. Да. Вот так.
1: Что нынче хорошего, Андрей Германович, любопытного?
2: Если что-нибудь. Не знаю, я сегодня заправил 20 литров в автомобиль. У меня уже, я считаю, день прошел не зря.
1: Я вчера 5 заправил в мотоцикл. И, знаешь, смотрю на расход мотоцикла и прямо радуюсь.
2: Ты знаешь, я тоже сегодня ехал на мотоцикле и радовался.
1: Я никуда не тороплюсь, я еду в эту ручку, не отключу. Так, ребят, надеемся, у вас все хорошо, баки полны. И мы полны общих звуков и мелодий.
2: Да.
1: Традиционно начнем мы с того, что загадаем вам какую-то песенку и попросим вас отгадать, о какой песенке идет речь, кто ее исполняет, или, может быть, прислать продолжение. Все это, в общем, вы все знаете. Средства коммуникации неизменные, сайт наш.ру и боты в мессенджерах. Андрей Германович, давай излагай текст
2: песни. Значит, звучит примерно так.
1: Не примерно, а дословно.
2: Дословно, да. Интонационно не очень могу попасть, но неважно. В детстве очень давно, помню, шло одно кино. Там забавная песенка звучала. Вот прошло много лет, и этой песенке куплет навсегда в память врезался мою. А потом еще и в рифму пою.
1: Вот, ребята, пою.
2: А что вы думали? Сегодня
1: очень простое задание, поэтому, если знаете, о какой песне идет речь, ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Да, вот, вот так вот в 86-м году и звучала группа «Веселые ребята». Ой, напрасно, тетя.
1: Честно сказать, текста-то там немного в этой песне. Там в основном идет повтор «Ой, напрасно, тетя».
0: Ну, вот как бы, да.
1: Много-много раз. А куплеты там всего два, и они такие, ну, совсем простенькие.
0: Ну, тема лучше, тема запоминается.
1: Конечно.
0: Потому что долгие тексты, где там страдания какое-то трепетное. Все плохо.
1: С трепетной тетей. Или трепетного дяди.
0: На трепетной тетей. Ладно, давайте, ребята, отвлечемся от теть и дядь, и буквально через пару минут мы вернемся к вам с плодовым предложением.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер рубрики ООО «НП Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно же, в норвежских веревочных парках. Норвей парк. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
2: Да, и у нас, как всегда, есть для вас плодово-выгодное предложение от Норвей парка. Билет на бесплатное посещение.
1: Да, абсолютно верно.
2: Но просто так мы не отдаем, мы его отдаем за выполнение не самого сложного задания.
1: Да.
2: Итак, ребят,
1: давай.
2: В норвежских парках Красногорск, Барвиха и Лазутинка есть супер-мега-экстремальная трасса для самых сильных, ловких и смелых. Ежегодно в Норвей парк проводятся соревнования на скорость прохождения экстремальных трасс. В этом году соревнования пройдут в Норвей парк Барвиха на новой черной трассе. Как мы говорили в одном из прошлых выпусков, на черную трассу допускаются посетители ростом от 160 сантиметров, которые прошли все этапы по порядку в любом парке сети Норвей парк до черной трассы. Соревнования на черной экстремальной трассе пройдут 25 июля. Записаться и узнать о них подробнее можно на сайте. Ну а теперь, внимание, вопрос. Какая максимальная высота экстремальной черной трассы в Барвихе? Подсказка. Правильный ответ на странице Барвихи на сайте норвежского парка. Так что ищите вкладку «Карта парка». Там найдете верный ответ.
1: Ну, еще хочу напомнить, что для слушателей нашего радио действует специальная скидка 10% до 31 октября этого года, ну, собственно, до конца сезона. И нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей парк на нашем радио. Скидки акции не суммируются. Это тоже такая важная информация. Норвежские веревочные парки, Норвей парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождений и корпоративов. Норвей парк – приключения на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, подведем итоги нашего плодово-выгодного.
2: Да, мы у вас поинтересовались, какая максимальная высота экстремальной черной трассы в Барвихе. Подсказку можно было найти на сайте Норвежского парка на странице Барвиха. И правильный ответ 12 метров.
1: 12 метров, казалось бы, немного.
2: Ничего себе немного.
1: Если не смотреть сверху
2: да.
1: вниз.
2: И победителем у нас сегодня становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 94-92. Отправляйтесь, собственно, в веревочный парк Норвый парк и попробуйте, может быть, и покорить черную экстремальную трассу.
0: Наше радио.

0: рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как-то раз напарник рассказывал, что во многих странах теперь стало набирать популярность наше слово «брат».
2: Братан. Братан.
1: Я и «брат» слышал в каких-то песнях, но «братан» так «братан», то есть активно используется.
2: В немецком рэпе, во французском, ну вот в субкультурных.
1: Теперь новый тренд. Новый тренд. Значит, дело все в том, что теперь американские и европейские подростки учатся сидеть на картах. Оказывается, они не умеют это делать. То есть мы как садимся на корточки? Мы садимся на корточки, когда у нас пятка на полу. А они сидят на цыпочках, можно сказать.
2: Пятки оторвал, честь потерял как-то.
1: И
2: вот
1: упал,
2: это.
1: Да. И они не могут так сидеть. И у них теперь целая история, то есть тренды. Каждый фотографирует, что он смог, наконец, усесться на пяточки.
2: Сейчас
1: на картах.
2: Сейчас будем еще туда семки завести какие-нибудь.
1: Это следующий тренд будет.
2: И барсетки.
1: Барсетки, да-да-да.
2: Трековины уже есть.
1: Ой, сколько барсеток можно реализовать.
2: В общем, вот вам бизнес-план, если хотите строить какие-то...
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Наше радио представляет в День молодежи 27 июня с 11 до 23 часов в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Мощь музыкальной энергии от рок-групп со всей России, тематические мастер-классы для детей и взрослых, танцевальные флешмобы и розыгрыши призов от партнеров на главной сцене фестиваля. Подробности ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
5: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Сергей Собянин вручил врачам премии Москвы нынешнего года за передовые разработки в области медицины. Мэр поздравил лауреатов и их коллег с прошедшим днем медицинского работника. Как отметил Собянин, каждый год в Москве увеличивается количество разработок, растет конкуренция. Сегодня на одну премию приходится 10 проектов. Эти проекты все высокого уровня и качества. По его словам, проекты врачей имеют научную направленность, но прежде всего это практические решения. Они работают в области диагностики, лечения, профилактики, цифровизации, новых технологий организации здравоохранения. На соискание премии было представлено 57 проектов. Награды удостоены 6 лучших разработок. Лауреатами стали 54 специалиста. Размер денежной выплаты составляет 3 миллиона рублей на каждый коллектив. Арочный металлодетектор упал на 2-летнего ребенка в торговом центре на юге Москвы, сообщила столичная прокуратура. Мальчик находился в сопровождении матери. По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств поставлено на контроль в прокуратуре. Ребенок госпитализирован для осмотра и оказания медицинской помощи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Москва приступила к подготовке проекта планировки территории для реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАДа с Микенинским проездом, сообщили в комплексе градостроительной политики. Сейчас транспортное обслуживание района Строгино со стороны МКАДа затруднено. Через Микенинский проезд осуществляется 2 перегруженных левых поворота, а съезд на улицу Таллинская с МКАДа перегружен до кольцевой развязки с улицы Кулакова. Реализация проекта направлена на повышение удобства для автомобилистов. Пассажиры совершили более 15 тысяч поездок с момента запуска 4-го маршрута электросудов «Лужники-Киевский». Об этом сообщили в департаменте транспорта. В ближайшее время на этой линии начнут проводить культурно-просветительские мероприятия, как и на других маршрутах. Всего в рамках проекта состоялось уже более 190 лекций. Общее число пассажиров на всех направлениях достигло 3,7 миллиона человек. 4-й регулярный речной маршрут соединяет 3 центральных района столицы – Хамовники, Раменки и Драгомилово. Как подчеркнули в Дептрансе, маршрут улучшает транспортную доступность для более 30 тысяч жителей Москвы. Он интегрирован в городскую инфраструктуру. Летние кинотеатры Москино можно будет посетить с питомцами, сообщили в пресс-службе киносети. Этим летом Москино решило стереть границы и сделать вечера в кино еще приятнее. Летние кинотеатры Москино Музеон и Москино Сокольники официально стали дружелюбными пространствами для собак. При этом посетители должны соблюдать несколько правил. Так, обязательным для животных становится поводок. Кроме того, по закону собаки из списка потенциально опасных пород, а также все крупные собаки при нахождении в общественных местах должны быть в наморднике. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Очередной час 10-бального шоу распахивает свои двери, и мы его посвятим, час этот, разумеется, разыгрыванию титула «Умника дня».
2: Обязательно.
1: Хотя, так понимаю, вот лето, каникулы, отпуска, какие к черту «Умники дня». Вот если бы разыгрывался, не знаю...
2: Арбуз. Или, не знаю,
1: арбуз, арбуз еще рано. Арбуз рано.
2: Ты знаешь, знаю, лежат.
1: Знаю, лежат.
2: И красные в разрезе.
1: Есть,
2: но... Я тоже не беру. Рано.
1: Как бы...
2: Месяц еще до арбуза.
1: Лето заканчивается, когда покупаешь первый арбуз.
2: Ну, в конце июля уже можно брать арбуз, а лучше в августе.
1: Ну, ты вспомни, вот когда нам было с тобой, ну, было нам с тобой, вот когда мы еще в школу ходили, первые арбузы появлялись, и когда мы вроде ели эти арбузы, и с грустью мы ели со слезами на глазах.
2: Да, скоро в школу.
1: Скоро в школу.
2: Эта мысль нас, конечно, не покидала.
1: Понимаешь, и ты как дрессировщик, дрессировщик, и меня сейчас поймешь, условные рефлексы формируются именно таким способом.
2: Конечно.
1: На протяжении 10 лет ты ел арбуз, ты думал, что скоро в школу, и вот ты в июне покупаешь арбуз, думаешь, а лето скоро закончится. Поэтому я...
2: Какая грусть, но ты прав.
1: Я принципиально не беру раньше, ну вот, середины, конца июля, где-то начало августа.
2: Конец июля.
1: Никаких дынь. Хотя понимаю, что, в принципе, в магазинах-то они сейчас есть.
2: Да есть, они просто из других регионов едут, откуда они в нашем детстве не ехали. Поэтому они там раньше созревают. Вот. Но я просто жду наши арбузы, потому что наши арбузы вот...
1: Ваши,
2: российские.
1: Астраханские?
2: Астрахань там, ну, там и Краснодарский край прекрасные арбузы дает. Тамань дает уже другое.
0: Наша реклама.
3: Об этом не рассказывают даже близким людям.
4: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник. Казань, Островского 57А.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
10: Солнце в синих небесах.
9: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
11: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.
14: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы готовы вас позвать в игру «Успеть за 60 секунд».
2: Да, пришло то замечательное время, когда вы можете ответить на 10 вопросов за одну минуту.
1: И если повезет, конечно.
3: Если повезет, да, если хватит времени и эрудиции.
1: Ладно, давайте не будем гадать, бежать впереди паровоза, нужна первая кодовая фраза.
2: Давай.
1: Вот мы с тобой заговорили про арбузы, про вот это вот чудесное время бахчевых. Знаешь ли ты способы, принцип, по которым выбирается спелый арбуз?
2: Конечно.
1: Так.
2: Конечно, хвостик должен быть сухенький, так. А арбузик немножко похрустывать.
1: Да, и желтенький бочок должен быть.
2: Ну, если он есть, это хорошо, бывает, что его нету, но это не страшно.
1: Итак, ребята, сухенький хвостик.
2: Сухенький хвостик.
1: Автор, ну пусть будет 19-го сообщения, будет первым игроком, сухенький хвостик. Мы ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов. В мессенджерах буквально через пару минут будем играть.

0: Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте.
2: Ну что, выбирайте себе для начала экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
1: Давайте, Андрей Германович.
0: Давайте, спасибо за доверие.
2: Что-то на этой неделе Андрей Германович прям все на расхват. Минута времени, 10 вопросов. Начинаем первый раунд, поехали.
0: Является ли вепрь парнокопытным животным?
1: Является.
0: Правильно. Так, секундочку одну. У меня тут вот слетело все. Ага. Как звали сына троянского коня, похитившего жену царя Менелая, что послужило поводом Троянской войне?
2: Троянского царя.
1: Дальше.
0: Парис. Назовите группу, исполняющую песню с припевом. Это Сан-Франциско, город в стиле диско.
1: Кармен.
0: Правильно. Какое происхождение имеет слово «картофель»?
1: Греческая.
0: Немецкая. Присутствует ли на государственном флаге Бельгии полоса черного цвета?
1: Присутствует.
0: Правильно. Какое злаковое растение называют полбой?
1: Репа.
0: Пшеница. Антагонистом какого романа Порфирий Романович...
2: Является Порфирий.
0: Да, является Порфирий Романович Головлев по прозвищу Иудушка.
1: Идиот.
0: Господа Головлёвы.
2: Ну что, давайте. Да.
0: Сложные сегодня вопросы были.
2: Да.
0: Три верных ответа я насчитал из 6-7.
2: Три из 6 или 7?
0: 3-7.
2: 3 из 6-7, это как секс-7.
1: Ну, вопросы длинные,
0: вопросы сложные.
2: И даже не читаемые местами.
0: Местами, да.
2: Спасибо большое, Алексей. Хорошего продолжения дня. Вашему сопернику достанется... Такие же вопросы, буквально через несколько минут озвучим вторую кодовую фразу.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Ломанка дня».
2: Ну, конечно. Ну, раз мы заговорили про арбузы и вспомнили наш
1: сухой
2: хвостик, желтый бачок, мы наверняка многие сейчас помнят свое детство, когда где-то в июле начинали появляться арбузы, и родители или бабушка там с дедушкой говорили: «Не-не-не, рано, это нитратные арбузы пошли». Поэтому кодовая фраза будет звучать: нитратный арбуз. Знаешь, как определить?
1: Нет.
2: Нет?
1: Копейки потерять.
2: Нет, во-первых, он желтоватый внутри, у него нету яркого вкуса, и могут быть прожилки такого вот белого цвета от твоего сухого хвостика вот этого.
1: Да это другой просто сорт арбуза.
2: Шучу. Нет, ну нитратный, он действительно, они желтоватые арбузы, и они не вкусные.
1: Нитратный арбуз, ребята. Автор 19-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50%.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
1: 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И второй раунд, в котором и определиться.
2: Не, я должен сначала попросить прощения за сына, конечно, троянского коня.
1: Зато все поулыбались.
2: Соскочило.
1: Знакомимся с Максимом.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Привет, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Итак, Максим, ваш соперник Алексей сыграл с результатом 3 из 7. У нас с вами минута времени. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали. Какое историческое событие произошло раньше? Варфоломеевская ночь или избрание на царство Михаила Романова?
3: Да, Варфоломеевская ночь.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Дзержинск?
3: Ярославская.
1: Нижегородская. Где вес слона будет больше, на Земле или на Марсе, или одинаково? Вес слона.
3: На Земле.
1: Правильно. Антагонистом какого романа является Михаил Васильевич Ромашов по прозвищу Ромашка?
3: Дальше.
1: Два капитана. Какое злаковое растение называют маис?
3: Кукуруза.
1: Правильно. Присутствует ли на государственном флаге Бельгии полоса голубого цвета?
3: Нет.
1: Правильно. Какое происхождение имеет слово ресторан?
3: Французская.
1: Правильно. Назовите группу, исполнявшую песню с припевом «Твоя вишневая девятка».
3: Комбинация.
1: Правильно. 7 верных ответов на...
2: Я, правда, 6 зафиксировал.
1: Почему? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6. Извините.
2: 6,
1: извините. 6 из 8. Очень даже 6 из 8. Все, да, хорошо. Максим, вы умник дня. Мы вас поздравляем и вручаем торжественный титул. Андрей Гамович, будьте любезны.
2: Угу.
1: Алексею просто слова благодарности сегодня. И напомню, ребят, если не получается поиграть в эфире, но очень хочется по любым причинам, по каким бы то ни было, вот хочется блеснуть эрудицией или просто проверить себя, свои знания, как вы там помните, не знаю, роман «Два капитана». Кстати, читал Вениамина Каверина «Два капитана»? Шикарнейший роман, шикарнейший. Я в детстве прям зачитывался в средней школе. Ну или про Варфоломеевскую ночь, если так это что-то помнится, но не помнится.
2: А ты с кем сейчас разговариваешь?
1: Я с нашими добрыми и проверенными
2: сам
1: друзьями.
2: На них отвечаешь.
1: Вот. Напомню, ребят, берете смартфон, там, либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, ищите «Умник дня», вбиваете в поиске. Подписывайтесь на «Где вам удобно», в Максе, в ВКонтакте, на «Умник дня». Развивайте серое вещество, получайте добрую, позитивную, полезную информацию. Кроме того, в мессенджере Макс узнать можно, что сегодня за день в истории такой вот, например. Ну вот, сегодня день рождения песни «Интернационал», которая была
2: прекрасно.
1: До 1944 года, на секундочку, да. Гимном Советского Союза. Кроме того, в 1944 году, все в том же, советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион», в ходе которой были освобождены Белоруссия, значительная часть Литвы и восточная Польша. Ну, а в 1957 году в Ленинграде была возобновлена традиция полуденного выстрела, который давали с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости. Ну, а о том, кто родился в этот день и чем еще он знаменит, вы можете узнать. Напомню, ребят, в мессенджере Макс, ищите «Умник дня» и получайте полезную информацию.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка-фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман». Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Помнишь, напарник, была такая кинокомедия со Сталлоне «Стой, или мама будет стрелять»?
2: Да, была какая-то проходная такая история.
1: История. В 79-м году некий парень зашел в заведение общественного питания с дробовиками, захватил там заложников, выставил какие-то требования. Ну, там пока то все, переговорщики, к заведению подъехала мама. Просто зашла в заведение с сумкой в руке. Отлупосила своего сына, вывела чуть ли его не за ухо. В общем, он потом получил 5 лет, а мама благодарность от полиции. И вот знаешь, вот тот самый случай, когда родительское вот это вот, ну знаешь, как бы вот порицание, да, оно страшнее даже реального тюремного срока. Знаешь, на глазах... Да, да.
2: Слушай, ну а что он сделает? Пришла мама, да?
1: Ну что,
2: ничего уже, все.
1: И отлупила, как в детстве. Вот они, детские незакрытые психологические травмы.
2: Чего бояться надо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: внимание.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов вооруженных сил Украины по российской инфраструктуре. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил президент в ходе видеосовещания, ВСУ пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон. Путин подчеркнул, что задача купирования угроз лежит на Минобороны и других силовых ведомствах. При этом он поручил вице-премьерам Александру Новаку и Марату Хуснуллину доложить о ходе работы по минимизации последствий ударов. Суд в Москве арестовал бывшего генерального директора Аэрофлота Михаила Полубояринова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Предполагаемое злоупотребление полномочиями касается санации Связьбанка и банка Глобокс. Полубояринов занял пост гендиректора Аэрофлота в ноябре 2020 года, после того, как его предшественник Виталий Савельев был назначен министром транспорта. В марте 22-го Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, решил уйти в отставку. В 23-м СМИ писали, что он вышел на работу в Ростех. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве нового посла России в Абхазии. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Константин Затулин. Он отметил, что заседание комитета по вопросам назначения послов, согласно регламенту, всегда проходит в закрытом режиме. Гладков 13 мая ушел в отставку с поста главы Белгородской области. Для бывшего губернатора рассматривалось несколько вариантов трудоустройства, в том числе пост замминистра экономического развития. Однако этот вариант отпал, сообщали источники. Суд в Туве арестовал мужчину, который напал на детей в лагере «Орленок», в результате чего пострадали 14 человек. Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый заявил в суде, что не помнит своих действий и частично признал вину. Злоумышленник ночью 21 июня в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря на озере Чагатай. Там он нанес палкой телесные повреждения детям и испортил мебель. Пострадали 14 детей. С ними работают психологи. Пострадавшие отказались покидать лагерь. Американский 88-летний актер Дастин Хоффман, французская актриса Жюльет Бинош, американский кинооператор Роберт Ричардсон получат высшую награду Международного кинофестиваля в Карловых Варах «Хрустальный глобус». Они удостоены приза за выдающийся вклад в мировой кинематограф, сообщил исполнительный директор киносмотра Криштоф Муха. Кинофестиваль пройдет в Карловых Варах с 3 по 11 июля в 60-й раз. В его программе около 200 картин из десятков стран. Российских лент нет. Это один из старейших киносмотров в Европе. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Да, добрый вечер, друзья.
1: Добро, по что? Что смешного?
2: Нет, пока ничего еще. Я просто вспомнил сейчас одну историю. Ну, давай сначала поздороваемся с
1: добрый вечер слушателями.
2: Да.
1: История.
2: Тут, да, тут была история. Ну, мы, собственно, отмечали свадьбу дочки, а там ресторан, он с видом на бухту прибрежного проезда. То есть это небольшая такой закуточек канала, и в нем запрещено теперь купаться. Mm-hmm. Там стоит гипсовский катер МЧСовский, и, собственно, есть зона спортивная, а весь вот пляж, он прямо у воды огорожен железным забором, таким временным установленным. Mm-hmm. И написано: купаться нельзя. И, ну, а я говорю, я в детстве здесь, всем начинаю рассказ, я в детстве здесь заплыл.
1: Без трусов.
2: И в трусах, и без трусов. И на мотоцикле даже, говорю, в воду заезжал. Вот, но, говорю, дело не в этом, говорю, а что грязно-то такое? Ну, и, значит, администратор говорит: ну, вот, нашли еще какую-то там бактерию, которая есть. Я говорю: да, жена, говорю, если бы ты знала, где я купался. Ну, говорит, где купался? Я говорю: я купался в деревенском пруду. А у нас нужно понимать, что по дороге к станции.
1: Затянуло бурой детиной гладь старинного пруда, да? Там можно было поймать все, что угодно.
2: Ну, я там, судя по всему, и ловил, потому что иногда я до дома не добегал.
1: Ребята, хотим поинтересоваться, вот сейчас как бы купальный сезон, он в разгаре, вот в каких
2: экстремальных условиях
1: доводилось купаться? Потому что самое экстремальное, на мой взгляд, купание в моей жизни было... деревня.
2: Бочки тебя,
1: бочка,
2: наверное, купали.
1: Да,
2: бочки купали.
1: Которая полная вот этих вот комариных личинок, мотыля.
2: Причем
1: я там мотылялся в этой...
2: А ты представляешь, они уже тогда тебя кусали, даже не вылетая оттуда.
1: Ребят, в каких вот...
2: В бочках, в ваннах, я знаю, на дачах тоже.
1: Ох, я помню, у кого-то видел эту
2: чугунную грязную ванну, которую навоз держали, потом ребенка купали.
1: Ребят, где вы экстремальных условиях, каких доводилось вам окунаться, пишите через сайт наш .ру, через наших ботов. Давайте сегодня тему экстремального купания затронем.
0: Наша реклама.
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
10: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль «Поволжье» под открытым небом. «Хранители». Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Знаете ли вы?
14: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Радио.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как провести День молодежи и поговорим о новой песне Саши Цоя. С 30 мая по 30 августа в Москве проходит крупнейший летний фестиваль России и самый продолжительный театральный фестиваль в мире – «Театральный бульвар». В этом году у фестиваля появились новые площадки, в том числе сцена в парке Горького. В День молодежи, 27 июня, именно эта площадка станет сценой, где актеры выйдут к зрителям не в своем привычном амплуа, а как музыканты и солисты собственных групп. После каждого концерта зрителей ждут интервью с любимыми актерами, которые возьмет наша Яна Лукьянова. В этот день на сцену в парке Горького выйдут Евгений Цыганов и группа «Мечта», Павел Майков и группа «Магрит», Мария Мацель со своим музыкальным проектом «Грата» и многие другие. А завершится вечер специальным диджей-сетом молодых артистов.

0: сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, в каких, с позволения сказать, экстремальных, нечеловеческих условиях доводилось вам купаться. Вот что вы пишете.
2: Вот прямо классика жанра. Здравствуйте. Не совсем купание, но водные процедуры, тем не менее. В детстве с братом увлеченно бегали к поселковому пруду, что-то вытаскивали, оттуда были полностью мокрые. И нас за этим занятием застала мама, всыпала. Оказывается, в этот пруд смывали воды после омовение трупов в морге. После этого нам в этом пруду уже и конечности мерещились, и всякие потрошки, пишет Соломейка. Слушайте, на самом деле у нас тоже пруд есть, больничный, так он и называется, но это вас мама пугала, потому что никакие воды, никакие пруды.
1: Канализацию сливается.
2: Ну, конечно.
1: В корыте с гусями, вот как тебе?
2: В корыте с гусями это классно. Если гуси маленькие.
1: Гусята,
2: да.
1: Добрый вечер, напарники. Купался в Баренцевом море. Ну, не мог я не плавать, раз приехал. Благо, на улице было 28. Тем не менее, поплавал только с третьего раза. Скукожился весь. И все скукожилось.
2: Добрый вечер всем. Вспомнил, как в детстве у бабушки в садовых участках был пруд маленький, который питался от дождей. Ну, пожарный пруд вот этот самый. Это был просто кошмар. Кругом тина, водоросли, лягушки, головастики, водометки. И я. Выходишь из воды, как русалка весь зеленым. И куча водорослей на тебе висит, пишет нам Алексей. Ну, Леш, да все в этих пожарных водоемах купались.
1: В Некрасовке вода была круглый год теплая и не замерзала. Там же ловили моллюсков и на месте на костре готовили.
2: Здорово. Так, добрый вечер, напарники. Майский поход, Краснодарский край, купался в горной речке Папай, она называется, при разведке бродов.
1: Так.
2: Температура воды около 12 градусов, потом страховал группу при переходе, ну и на финише окунулся в Черное море. Было бодро 8 мая.
1: Ребят, как купались при экстремальных условиях? Не обязательно температурных, может быть, грязевых. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы с вами про кому где доводилось искупаться.
2: Про водоем, если это можно так назвать. Мы на даче в пруду купались с бобрами и змеями. Голову в сторону поворачиваю, думаю, мужик с бородой, а это бобер. Змея вообще, меня не обращая внимания, проплыла, торопилась на островок воровать яйца у чаек.
1: Они ж невкусные.
2: Для змеи вкусные.
1: Ну, наверное. Мы в детстве пили из прудов, купались в цистернах полива моечных дорожных машин.
2: Да.
1: Не купался ни разу в цистерне.
2: Да, это, конечно, сильно. Привет, напарники. В начале 2000-х на лето отправляли к бабушке в Алтайский край. Так вот, там по заказу на соседке бульдозерист выкопал огромную яму для стока дождевых вод с поля. Она использовалась для купания гусей, уток, свиней и прочей сельхозживности. Ну и пока, конечно, не видит старший для местных детей. Сейчас, как вспомню, аж передергивает. Прям фу.
1: Конечно. Зимой купался в техническом бассейне Градирин на территории завода.
2: Угу.
1: Градирин, не представляешь, что такое?
2: Да. А ты знаешь, в Краснодаре есть озеро, которое через ТЭЦ проходит, там какая-то отдельная так и сделан рукав, и оно тоже не замерзает, и вот оно зимой очень-очень теплое, можно купаться. Так, в конце мая, в начале июня ходили на 8 дней в круиз по Байкалу. Ну и как же не искупаться? Все, от мала до великого окунулись в эти плюс 4, некоторые еще поплавали пару минут, ну и по колено ополоснулись восторженными воплями, ноги сводят мгновенно.
1: Ну плюс 4, я представляю, я в плюс 5 однажды попробовал. Больше у меня нет желания залезать в подобную
2: Я вот в Териберке пытался искупаться. Мы же взяли полотенце с собой из отеля.
1: Сколько воды было?
2: Ты знаешь, вода была как раз, наверное, 4. Но поскольку это, она же еще и соленая, это ощущение просто жуткое. Такое ощущение, что тебя обжигает.
1: Дом натирают.
2: Да, просто прямо больно становится. Вот, ну, в общем, мы постояли, так сказать, мочили конечности и вышли.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про экстремальные водоемы для купания мы сегодня с вами разговариваем.
2: Добрый вечер. Цена была экстремального купания в Енисеи в октябре. Выпал из лодки. Ребята не заметили, пошли дальше. Ну и на моторном катере вернулись за мной только через 15 минут. А я сидел на буе, думал уже плыть до берега, скинув. Да. Я тут на топляке в нейтральных водах Азая в Турции.
1: Папа нам накачивал надувную лодку, и мы в ней как в бассейне купались.
2: Здорово, кстати, здорово. Конечно. Купался в Беринговом проливе, тоже не смог стоять и тоже скукожился.
1: Купался бог знает в чем. То ли озеро, то ли лужа. С одного берега до другого 30 метров. Воды было максимум по шею. Дно было то ли из глины, то ли из коровых лепек. Потому как там пастух купал коров. В общем, ноги вязли жуть как. Ну ничего, все здоровые. Главное, счастливые.
2: В старших классах был заезд пионер-лагерь трудовой. Там были летние умывальники. А наверху для них были открытые емкости, чтобы, ну, дождевая вода нагревалась и к рукам поступал уже теплый. Трубы давно забились. Вот. И, в общем, как-то после работы залезли туда. Очень хотелось умыться. И выяснилось, что там полно дождевой воды. Мы и сами купались, и прохожие заодно душ принимали.
1: В детстве мы купались в бассейне на ферме, в котором охлаждалась вода для охлаждения молока. Иногда вода там щипалась, так как, видимо, где-то пробивала проводка в бассейн. Бассейн был металлический. Нас это не пугало.
2: Только вскрывался лед на речке, решили с другом покататься на льдинах, взяли топоры, пилы, соорудили ледяные плоты, и ток вброд добирался до берега, благо глубина была по горло.
1: В общем, ребят, человека, который решил искупнуться, в этой жизни мало что останавливает. Чистота водоема и наличие твердого дна под ногами — это последнее, о чем думает человек,
2: знаешь,
1: когда ныряет.
2: На самом деле мягкое дно, оно безопаснее.
1: Ну как сказать? Лучше не думать, от чего оно такое мягкое, это мягкое дно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
5: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Наше радио представляет в День молодежи 27 июня с 11 до 23 часов в парке «Крылья Советов» нас накроет «Рок-волна 2026». Мощь музыкальной энергии от рок-групп со всей России. Тематические мастер-классы для детей и взрослых. Танцевальные флешмобы и розыгрыши призов от партнеров на главной сцене фестиваля. Подробности ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
7: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин на видеосовещании с правительством. Президент добавил, что украинская сторона наносит удары по гражданским объектам России, чтобы создать впечатление о сильных позициях для возобновления переговоров. Путин подчеркнул, что переговоры должны включать в себя договоренности, которые были достигнуты на встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и учитывать реалии на земле. Глава МИДа Сергей Лавров сегодня также заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, в которой они остановились. Ситуация на топливном рынке России непростая, но находится под контролем, заявил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. В частности, рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Новак напомнил, что в России уже введен запрет на экспорт авиакеросина и бензина. Особое внимание уделяется Крыму и приграничным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. В ежедневном режиме работает оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов. Дефицит топлива начал возникать в ряде регионов с конца мая. Власти на местах вводят ограничения на продажу бензина. Роспотребнадзор объявил, что поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе которые передаются комарами. Организован комплекс мер по профилактике. По данным ведомства, в целом эпидемиологическая ситуация в России стабильная. Заболеваемость с острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Владимир Путин отверг возврат к системе распределения времен Советского Союза при введении отработки для выпускников медицинских вузов. Как отметил президент, для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Путин напомнил, что реализация нового закона начинается фактически через несколько дней после прохождения первичной аккредитации. Около 220 тысяч выпускников медвузов начнут работать под руководством опытных наставников. Современные экранизации сказок создаются без должного пиетета, считает режиссер и кинодраматург, актер Владимир Грамматиков. Такое мнение он выразил в рамках 32-го международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. По его словам, экранизации делаются небрежно. Особенно обидно за сказки. Современные технологии не дают нам права видоизменять и перекраивать основополагающие вещи, а происходит именно мощное вторжение, отметил Грамматиков. По его словам, классическую русскую сказку нельзя пересказывать на языке современной режиссеры. Режиссуры. Таким образом, она теряет свое обаяние и очарование. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И поскольку вторник, Графена Колесник вернулась из отпуска. Здравствуй, Феня. Ну как?
2: Она вернулась из отпуска и показывает нам фотографии Сахалина.
3: Да, там было очень красиво и хорошо. Мне понравилось.
1: Что ели там на Сахалине?
3: Из такого, знаете, местного, национального я ела, но это было в Хабаровске, рыбу ауху. Или ауха, я прошу прощения за неправильное
1: ударение. Белая, красная?
3: Копченая.
1: Рыбная.
2: Не, но она белого цвета или красного?
3: Мне кажется, белого.
2: Белого.
3: Вот, еще прямо на Сахалине мы ели суп какой-то, но он со сложным названием, я его не выговорю, и папоротник маринованный. Да, вот папоротник, лопух, это вот все маринованное.
1: И как?
3: Ну, интересно.
1: Как это лопух?
3: Интересно, я вам так скажу.
1: Ты бы добавила в свой рацион лопуха немножко и папоротников, ежедневный рацион?
3: Вообще, это было бы прикольно, да.
2: А там еще нужен подорожник, как всему этому, мне кажется.
3: Такие лопухи, что и подорожник не нужен.
1: Ну что, давайте, ребят, ненадолго прервемся, буквально через пару минут продолжим.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Феня, дерзай.
1: Ну, про что мы нынче?
2: Давайте обсудим вот это вот путешествие, мечты, вообще все, все то красивое, что я увидела.
1: Давайте.
3: Давайте. Значит,
1: рассказывай, куда ты хочешь, какая у тебя мечта? Ну, Сахалин, это, я понимаю, уже исполнилась эта мечта, оказаться там.
2: Вообще, я все хочу, если честно, вы мне что не предложите, я бы хотела...
1: Нет, ты вот знаешь, на самом деле, просто можно сказать, что пока звучала музыка, мы немножко поговорили, у тебя очень хорошая идея, она мне очень понравилась, что сейчас на нашей планете довольно много мест, которые еще сохранили некую первозданность, но через некоторое время они уже явно превратятся во что-то другое.
4: Феня, есть тема. Не помню сейчас, вот боюсь соврать, то ли Мальдивы, то ли Сейшелы уходят под воду. Их, короче, лет через 50 может вообще, ну, то есть их не будет.
1: И в Питер обязательно надо съездить.
2: И
4: Венеция, ну, там тоже что-то. Вот тебе первые точки.
2: Да, ну, на самом деле, давайте объясним слушателям концепцию, о которой мы говорим. Мне часто попадаются видео, и в целом это такая хорошая тема для обсуждения, что нужно ездить там не туда, где, не знаю, хорошо развит курорт, где много людей и так далее, а нужно ездить туда, где, в общем, в уникальные места, которые через 5-10 лет их может уже не существовать там по причине как раз-таки каких-то природных проблем, по причине того, что вот их затопит. Или просто потому, что это сейчас место без людей, а его застроят, приедут туристы, и все. Пропадет эта красота и уединенность. Вот. И на самом деле Сахалин, если говорить про это, он абсолютно такой, потому что там уже, вот там есть курорт Горный Воздух, это лыжный курорт, ну, там лыжи, сноуборд. И я уже пообщалась с своими друзьями, которые катаются, они сказали о том, что он считается одним из лучших, но есть большая проблема, это разница во времени с Москвой. И ты, например, ну, там, скататься на выходные в Сочи — это один разговор, ты в том же часовом поезде скататься на выходные туда — это уже другой разговор.
4: Джетлаг который... часов в 10.
2: Ну, 8 часов, да. И как бы это уже не такое просто простое развлечение на выходные, хотя я хорошо пережила этот
1: лак. Туда надо долететь со своими горными лыжами или сноубордом, тоже это есть свои сложности, но тем не менее, да.
2: Вот, соответственно, и сейчас Сахалин находится в том моменте и этапе, когда там уже есть какой-то курорт, там есть какие-то дороги, вот, например, Горный Воздух, я нигде не видела такой дороги, у тебя вверх в горы проложена асфальтированная дорога, велосипедная, пешеходная, просто очень хорошо оборудованная. Но через 5-10 лет, если все будет хорошо, я надеюсь, что все будет хорошо там у этого региона, его будут также дальше развивать, это все застроят, и вот там, не знаю, ну, маяк, на который сейчас можно добраться только на корабле, нельзя будет добраться, ну, в общем, можно будет добраться по дороге, и там станет очень много людей, соответственно, там станет мусор, там станут туристы и так далее. И мне кажется, нужно ехать вот сейчас, пока там никого нет.
1: Ну, это бесспорно, это касается, например, той же Камчатки, потому что она все-таки еще такая достаточно, ну, я не могу сказать, что она дикая Камчатка, да, она не дикая. Вот, туризм там хорошо развит, но поскольку это все-таки экстрим-туризм, не очень много людей едет, едут отдельные группы, и это еще не потоковая такая прям история.
4: Ну, мне кажется, что вот Дальний Восток, он так и останется дальним. И не таким он, ну, то есть не ринется туда народ. Сахалин, Магадан, Камчатка, то есть, не станет это местом массового паломничества туристов. Не знаю, ну, как бы...
1: Я бы честно сказал, я бы на вашем месте и на месте многих посетил бы сейчас Карелию. Потому что Карелия, вот на сегодняшний момент, это все-таки еще первозданная.
2: Вот, да, она вот прям уже на стыке, но уже
1: она на
2: очень
1: грани,
2: сильно,
1: потому
2: да.
1: Потому что очень она стала привлекательна для большого количества туристов. Мест ни в одном отеле, ни на одном хуторе, даже уже, мне кажется, раскладушки скоро будут как в Крыму в гараже ставить. Вот. Но Карелию стоит посмотреть, потому что там очень много совершенно уникальных мест, от водопада там Кивач, да, то есть до, собственно, вот этих вот совершенно потрясающих берегов Шхер, они же фьорды. Вот, поэтому, да, я бы вот считаю, что обязательно надо посетить.
2: Кстати, тут еще вот вопрос, там станет популярный или не станет, мне интересно обсудить. Мне кажется, что там у кого-то вот старше

0: Это очень скучно становится. То есть это не мой отдых. А вот комбинация такого отдыха, когда можешь пару часиков поваляться, покупаться, вот как, например, было очень удобно в Египте. Но там ездить некуда. Угу. Там с туристической программой.
1: Но это неправда. В Египте, вот в Египет я очень... Я вам говорю, мы очень любую страну откроем. Я везде это очень сильно хочу. Но я очень сильно хочу в Египет, потому что там много всего. Ну, это у нас самое, практически самое античное, что осталось вообще.
2: Нет, Сень.
1: Ну, там это... очень много всего, да.
0: Ничего вот, там.
1: Вот, нет, вы что?
2: Не, Феня про пирамиды имею.
1: И вот, я не только про пирамиды, там же очень много Люксор, всех, да, церквей, вот, ну, не церквей, храмов.
2: Вот
1: да.
2: Ты туда приезжаешь, и тебе, вот я там был 2 раза, и тебе вот тут же хочется оттуда сбежать. Первое, ты представляешь, вот ты посреди пустыни, и вот если ты не переносишь жару, а там плюс... Ну так,
3: ну плюс
1: 40-50,
2: а зимой там примерно точно так же, только еще ветер холодный с пустыни. И очень шумно, и очень навязчивые. Вы же не любите, как его
1: навязчивые? Ну это же культурный опыт, какая разница? Нет, если я не могу посмотреть храмы по-другому, я переживу.
0: Ну ладно. Нет, а потом ты должен понимать, что на самом деле Каирские пирамиды и Луксор, они находятся достаточно далеко от того туризма, про который мы вот говорили.
1: Да.
0: И тебе придется потратить там день, может быть, даже...
2: День. Даже в Люксор больше.
0: Вот. Можно, конечно, самолетом полететь, там у них малая авиация развита, можно слетать и по-быстренькому. Вот. Но все равно, а потом далеко не во все места пускают. Там здесь нельзя, типа, вот и все.
2: Ну, в общем, ладно, давайте, друзья, прервемся на пару минут и продолжим.
0: Давайте.
4: Наше радио.

0: Да, давайте продолжим. Говорим мы сегодня, если вы только что там присоединились, говорим мы сегодня о необычных местах, которые стоит посетить сейчас, потому что потом они, скорее всего, изменятся. Кстати говоря, если у вас есть такие места на примете, можете воспользоваться сайтом наш.ру или нашими ботами, отправить нам сообщение. Ну, а если нет, ну, значит, и нету. И вот я, собственно, я много чего видел в своей жизни, много где побывал.
1: Я повидал и многое, и многих.
0: Вот, но я думаю, что очень сильно меняется сейчас, например, та же Антарктида.
2: Да.
0: Это очень-очень странно, потому что в качестве туристов там побывало не очень много людей, уж будем честны, крайне тяжело.
1: В принципе, можно.
0: И как можно, бы, можно.
1: Я говорю, что стоит что-то около, ну, не боюсь сейчас соврать, около 15 тысяч долларов.
0: Да, прямо на берег?
1: Прямо вот в Антарктиду, на ледник. Короче, из Чили откуда-то все это отчаливает. Причем там же плыть от Чили до Антарктиды, там плыть-то чуть ли не неделю.
0: Там, по-моему, самое ближнее это ЮАР все-таки.
1: Вот. Не, из Чили.
0: Из Чили, да? Ну, не важно. Вот. Ну, вот я бы, например, с большим удовольствием оказался бы в Антарктиде, потому что снега тают. И вот недавно, буквально там на прошлой неделе, мы в эфире рассказывали о том, что то, что ученые считали, что это нечто единое, но выяснилось, что это совершенно разные геологические вещи в Антарктиде, потому что все оттаяло. Ага. Вот, и они смогли уже восстановить. Вот. Поэтому да.
2: Но у тебя есть в планах? Ну, то есть понятно, что
0: у меня нет, хочешь, нет, но... у меня нет в планах. Антарктида? Антарктиды нет. Нет.
1: Нет. А в Арктику не хотел бы, Андрей Германович?
0: Ну, смотря в какую.
1: Ну, в нашу.
0: Что, на собаках к Северному полюсу?
1: Не, ну зачем, как собака на Северный полюс?
0: Не как собака, на собаку.
1: Нет, ну просто вот в Арктику-то это намного ближе.
0: Ну, в Арктику, а куда? Ну, там Северный Ледовитый океан.
1: Вот на каком-нибудь, на ледоколе.
0: А, не хочу.
1: 70 лет или еще.
0: Нет. Ну, там из всех развлечений
1: из Мурманска вышел.
0: Это белые медведи, которых надо накормить и напоить.
1: Да, тушенкой. Тушенкой и сгущенкой.
0: Да. Как делали наши полярники раньше.
1: А в Антарктиде что? А там пингвины, их нужно.
0: А там нет белых медведей.
1: Ну, там нет.
0: А знаешь, почему они не едят пингвинов?
1: Ну, вот в Антарктиде. Вот что там прикольного? Там пингвины.
0: Пингвины.
1: Их переворачивать и смотреть.
0: Там киты.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Нет, там киты, там многие.
1: В Териберке тоже киты.
0: Вот я сколько там стоял у моря, ни одного не увидел. Но заходят, да, тоже. Но они любят северные воды.
1: Холодные воды, там планктон, криль какой-то водится, которым они питаются.
0: Вот. А с другой стороны, в Териберке что интереснее? Там есть краб, а в Антарктиде... Нифига его нет.
1: Тоже, наверное, кто-нибудь есть, какой-нибудь гигантский кальмар, я не знаю, кого там едят.
0: Там вот эти креветки есть полупрозрачные. Такие,
1: вот, креветки полупрозрачные. Мы небольшие специалисты по Антарктиде.
0: А еще многие утверждают, что в Антарктиде есть тоже пирамиды.
1: О, все.
0: Давайте все прервемся.
1: Деду голову напекло.
3: Наша реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно.
1: Шесть плюс.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Да, мы, кстати, совершенно, Феня, забыли поздравить тебя в эфире с днем рождения.
2: Спасибо.
1: Да? Напомнили наши слушатели. Вот, поэтому мы тебя поздравляем.
3: Поздравляем.
1: Ты у нас умочка. Мы прям считаем, что в нашей команде появился очень молодой, но очень крутой боец.
2: Спасибо.
1: Вот, давайте продолжим нашу тему путешествий и, собственно, тех мест, которые, скорее всего, в ближайшее время будут изменяться.
2: Да.
3: Ну, знаешь, тут как бы вот... В ближайшее время может измениться вообще все.
1: Это правда.
3: Так вот, если глобально вдумываться. Поэтому нужно вот зерно разумного в этом есть. Пока есть возможность, нужно побывать в максимальном количестве мест. И неважно там, они изменятся в ближайшее время, не изменятся. Может измениться жизнь. Ну, вот у Аграфена, там, не знаю, ну, вот такое...
2: Это другой разговор.
1: Да. Ты имеешь в виду, замуж выйдет?
3: Выйдет замуж, там дети какие-то пойдут еще. Ну, не до того.
1: И уже на ВДНХ и не сходишь по павильон Армению.
2: У меня еще есть
3: нет, мы тебя ни в коем случае не выпихиваем и не гоним. И не педалируем события. Просто... как бы так, человечеству свойственно вот так вот развиваться. Нам в скором времени уже с Андреем Германовичем будет хотеться тихо на даче вот с чего-то, ну, по прошествии там, ну...
1: Да не я, это за себя говорю.
3: Лет через 20 тебе будет хотеться одного, тишины и покоя.
1: Через 20, может, не будет хотеться только пописать, а ты говоришь о чем-то там, о даче какой-то.
3: Вот, поэтому как бы надо жить в моменте.
2: С тем, что надо ехать как можно большее количество мест, все смотреть.
1: Подождите, ну не совсем так. Есть места, которые ты же выставляешь определенный приоритет всегда.
2: Ну да.
1: Не бывает так, что ты должен побывать, ты же не можешь везде побывать. Поэтому ты себе составляешь в любом случае некий такой вот шот-лист тех мест, куда я хочу попасть. Ну, вот я, например, очень хотел в свое время попасть в Исландию. Mm-hmm. Я туда попал, вот у меня прямо такое закрытие гештальта было. Вот. Хотя, честно сказать, ну, ничего там такого прямо удивительного в этой Исландии нет, но...
3: Там комаров нет.
1: Да, там комаров нет, но там и туристу особо делать нечего, потому что она не туристическая на самом деле. Вот, везут тебя на черные камни или вот...
3: Или к белой скале.
1: Или к белой скале.
3: Обещают бешеный клев.
1: Поэтому это было, да, но это было очень интересно. Вот, есть довольно много в России, мне кажется, таких мест, которые стоит посетить, ну, поскольку...
3: Мне кажется, вот открываешь карту, смотришь, вот все, что за Уралом, вот там вот даже Урал, Пермский край.
1: Да.
3: И туда стоит ехать. И да. Там какой-нибудь город Кудымкар. Мне кажется, ты там такого насмотришься, такой первозданной красоты, такого, чего ты никогда в жизни здесь, в Москве, живя, не видел.
2: Ну, я вообще могу сказать, что все как бы, понятно, вообще это не зависит, там, удаленность от Москвы или от каких-то регионов, то есть везде есть что-то красивое, но вот, да, меня очень впечатлил Сахалин, но здесь меня еще впечатлила концепция острова, потому что ну, это прям невероятно. Я просто, как бы, это же ничего не меняет, по факту я нахожусь в таком же городе, я не вижу с четырех сторон воду, но сам факт того, что я на острове, и что люди живут на острове, и у них нет никаких вариантов добраться, кроме как на пароме или на самолете, это круто.
3: И где-то вот здесь вот пролив Лаперуза. Вот ты вот
2: ну,
3: на...
2: там 7 километров, но ты как бы не можешь...
3: Но тем не менее, ты понимаешь...
2: Ну, а что ты сделаешь 7 километров?
3: Вот пролив Лаперуза, и вот она, другая земля, другая жизнь, другая цивилизация.
2: Вот, но из такого я очень хотела во Владивосток, и я все еще хочу.
3: Так,
2: но тут у меня не вмещалось, у меня был, понимаете, очень сильный дедлайн по датам, потому что я летела по субсидированным билетам для молодежи, вдруг кому-то еще актуально.
3: Так, а расскажи нам про субсидируемые билеты, потому что у нас же есть молодая аудитория, это что за...
2: В общем, до 23 и после 65 можно...
1: Мы
2: сразу...
3: 15 лет подождать, и
2: да.
3: У нас будут...
2: А, можно летать, есть субсидированные билеты из разных городов России. Вот там входит там Дальний Восток, в Карелию не помню, на Камчатку можно тоже так слетать.
3: Кайф.
2: И есть 4 билета в год, по которым можно слетать. Это либо там туда-обратно, дважды, либо просто туда, и получается, ну, это выходит очень бюджетно. Я отчасти поэтому поехала путешествовать сейчас по России, хотя я очень хочу смотреть на горы в Казахстане. Вот. И да, ты просто покупаешь эти субсидированные билеты, они в два раза дешевле того, что есть, и летишь смотреть. Но мне исполнилось 23, как вы понимаете. Поэтому у меня был очень сильный дедлайн, я была очень ограничена во времени.
3: Понятно.
1: А ты тебя ничего не хочешь посмотреть?
2: Я просто хочу.
1: Предгорье.
3: Ну, давайте прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну, есть еще у нас немного времени поговорить про места. Куда хочется отправиться в первую очередь? А скажи, Фин, ты любишь активные виды, скажем так, туризма? Я не назову
2: байдарки, это. Байдарки, каноэ, походы.
1: Походы.
3: Да. Мне вот нравится экстрим. Конные. Нет, лошадей. Я в целом не очень люблю животных, у меня с ним сложные отношения. Я бы хотела попробовать, ну, то есть, если мы говорим там в контексте отдыха и отпуска, это надо совмещать. И сейчас был достаточно активный отдых. Вот там осенью я полечу, надеюсь, лежать в... на пляже и просто смотреть на воду. Но это было бы интересно, но как бы, смотря что, мне нравится экстрим, я вот на все там горы залезала, меня отправляли, мы вчетвером ездили подружками, меня отправляли как самую смелую, вот спуститься с горы по непроверенному канату, вот шла я.
1: Ну вот, например, у тебя же родители живут на Алтае, да, и туда же можно приехать, там же есть вот этот вот сплав по реке Катунь, вот по речке изумрудного цвета, вот на лодках, в шлеме, в спас-жилете. Вот хотела бы, например, в такой туризм.
3: Ну, я согласна.
1: Или, например, на Эльбрус. Хочешь подняться? Вот на Эльбрус точно стоит.
2: На Эверест.
1: На Эверест?
3: Нет, на Эверест
1: дорого.
3: Это...
1: экстремально.
2: Ну, так экстремальнее ничего не придумаешь.
3: Как бы, ну, условно, на Эверест хочется, особенно, ну, как-то сейчас, но... это же требующее физической подготовки и специализированной физической подготовки. Я не уверена,
1: ну,
3: что
1: Эверест,
3: я готова.
1: Да, Эльбрус нет.
3: Эльбрус нет, но...
2: можно взойти на этот вулкан-то Килиманджаро. Он тоже пятитысячник. И...
3: вот, хочется на действующий вулкан
2: холодно.
3: Очень сильно.
2: Ну, не то, что действующий, но...
3: ну,
2: но вулкан. Вулкан. Да. Так-то у нас и Эльбрус-то стратовулкан, по-моему.
1: Ну, очень давно
2: потухший.
1: Потухший.
2: Да.
1: А пещера, например, тебе спелеология нравится?
3: Нет, у меня клаустрофобия. Я ходила в детстве в пещеры в Италии, это я помню, но у меня клаустрофобия, я не пойду.
1: Больше нет, да?
3: Нет. Мне станет там, скорее всего, плохо, я, короче, я никуда не залезу.
1: Хорошо, а, ну, я понимаю, да, есть еще, представляешь, гидроспелеологи, это люди, которые ныряют в пещеры.
2: Это вообще
1: страшно.
2: Это экстремалы от экстремалов. Мало того, что это погружение, это экстремальное, плюс еще спелеология, это экстремально, а тут экстрим, помноженный на экстрим.
1: А я вот сейчас, конечно, вспоминаю, ты говоришь про то, что конный не нравится. У нас была возможность покататься на Алтае на лошадях, а там же еще такие специфические лошадки, они не очень крупные, но
2: монгольские.
1: Такие, да, они выносливые такие. Вот. И я-то, знаешь, я до сих пор это вспоминаю, насколько же это было круто, потому что как только я вижу свою фотографию на лошади, у меня я не лучше вспоминаю. Запах Алтая.
2: Где-то в глубине души у Андрея Германовича.
1: Все, ребят, давайте потихоньку.
2: Жигитовочка такая. Закругляться. Спасибо большое, Фене, что вернулась к нам. Мы скучали. Мы не будем скрывать. Вот. Традиционно, ребят, благодарим вас за компанию. Всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это дело нежно. Услышимся, друзья, уже завтра в среду.
2: Да, как обычно, будем нести разумное, доброе, вечное.
1: И немного плодового.
2: Пока. Расходимся.
3: Всем пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал 4 основы для переговоров с Украиной. Это договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, которые президент изложил пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. При этом Путин утверждал, что вооруженные силы Украины теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям. Он также объяснил удары ВСУ по территории России, попытка Киева усилить переговорные позиции. Президент поручил Кабмину принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия таких ударов. Дополнительные меры поддержки бойцов мобильных огневых групп ввели в Ленинградскую область. Теперь за каждый сбитый дрон полагается премия в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. При заключении контракта резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата составит от 200 тысяч рублей. Кроме того, контрактники застрахованы на сумму 2 миллиона рублей. Дрозденко назвал главной задачей мобильных огневых групп защиту неба, критической инфраструктуры и жителей от атак ВСУ. В них могут служить мужчины в возрасте до 62 лет. Ритейлеры призвали убрать законодательные ограничения на открытие торговыми сетями собственных маркетплейсов. Однако Федеральная антимонопольная служба не поддержала идею. Речь об этом шла на круглом столе в рамках форума «Неделя российского ритейла». Как отметили представители группы «Лента», сегодня покупатель стал ленив и не хочет тратить свое время на походы по магазинам. Эту потребность очень хорошо закрывают цифровые платформы, маркетплейсы, собственные онлайн-каналы традиционных ритейлеров. Запрет офлайн-сетям открывать свои маркетплейсы в долгосрочной перспективе может неблаготворно сказаться на конкуренции, соответственно, на благосостояние покупателя, отметил представитель ритейла. В то же время ФАС считает, что снятие запрета приведет к возвращению тех искажений, которым препятствует закон о торговле. Почти 9 тысяч золотых монет серии «Победоносец» стоимостью более 2 миллиардов рублей вынесли из хранилища две сотрудницы банка в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе судов города. Обе задержаны. Руководитель офиса финансовой организации Инна Андреева заключена под стражу. Менеджер Ирина Порываева на такой же срок отправлена под домашний арест на время следствия. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все самые высокие горы в мире – 14 восьмитысячников. Она установила этот рекорд в возрасте 31 года в октябре 24 года, покорив последнюю из восьмитысячников гору Шишабангма в Гималаях высотой 8027 метров. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучайтесь. Учишься даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай? Я очень жду, хотя ты знаешь,

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник, Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. «Хранители». Чиж и компания, Мельница, Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители, 27 июня, Татарстан, Болгар.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше
6: радио.
8: Знаете ли вы... В холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: жизнью связанные, одной целью скованные.
1: Новое на нашем. Чичерина. Песнь моя.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская сторона учитывает, что Владимир Зеленский принимает решение относительно Украины, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. При этом в комментарии Вестям он назвал украинского президента террористом. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе, отметил Бортников. Срок полномочий Зеленского на посту президента формально истек, однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области из-за подтопления в ряде населенных пунктов. Указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Там прошли продолжительные ливни в сопровождении сильного ветра. Непогода повлекла подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности. По данным МЧС, на территории 5 муниципальных образований Оренбуржья потоплено 188 жилых домов и более 360 приусадебных участков. Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку Федеральной службы охраны. Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившейся в зале воинской славы кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Военнослужащие президентского полка, который отмечает свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным «Ура». В ходе церемонии в Георгиевском зале они выстроились в полевой, церемониальной и парадной формах. Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничить доступ к стриминговой платформе Twitch. При этом, по данным русскоязычной версии Down Detector, в течение дня пользователи фиксировали перебои в работе сервиса. Жалобы начали поступать в час ночи по московскому времени. Пик обращений пришелся на 2 часа. Утром количество жалоб снова выросло. Больше всего их поступило из Забайкальского края, Магаданской и Воронежской областей, а также из Санкт-Петербурга. Twitch – видеостриминговый сервис, который специализируется на компьютерных играх. Таганский суд Москвы 27 апреля оштрафовал Twitch на 3,5 миллиона рублей. До этого сервис оштрафовали еще на 3,8 миллиона рублей. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил голы на 6 чемпионатах мира. 41-летний Роналду отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана. Португалец прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах. Затем в первом тайме он оформил дубль. Для Роналду нынешний чемпионат мира стал 6-м в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако последний забивал лишь на 5 мундиалях. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий». Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС. Безопасно при правильном применении.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио. Сделано в России.
6: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Радио.

Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти, открыткой стать и вырваться из сети. Неверный шаг.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины за 6 часов. Как сообщила Минобороны, с 14 до 20.00 дроны сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и на Черном море. В первой половине дня силы ПВО сбили 47 беспилотников. Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть правительственные поправки в налоговый кодекс для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с текстом документа. Кабмин предлагает две ключевые инновации. Это введение налогообложения акцизами автомобильного топлива, которое произведено путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Кроме того, поправки предусматривают донастройку механизма демпфера для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке бензина, произведенного иностранной организацией. Вице-премьер Александр Новак на совещании президента сегодня заявил, что ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая. Соединенные Штаты не будут продолжать переговоры с Ираном, если он не допустит на свою территорию инспекторов Международного агентства по атомной энергии, предупредил Дональд Трамп. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Тегерана о том, что Исламская Республика не ожидает визитов инспекторов МАГАТЭ. Президент США заявил, что ранее Вашингтон получал заверение Тегерана о том, что такие инспекции состоятся. По его словам, спешки с началом их визита в Иран нет, они прибудут в Исламскую Республику в надлежащее время. Смерчи в ближайшие дни могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую область, а также на Ханты-Мансийский автономный округ. Об опасном явлении предупредил профессор географического факультета Пермского госуниверситета Андрей Шихов. Риск возникновения вихрей сохраняется в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга, передает РИА Новости. В понедельник смерчи обрушились на Свердловскую область. Мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества тысячи жителей. На видео очевидцев воронка внушительного размера поднимается к небу, поднимая в воздух большое количество мусора. Культовая группа Iron Maiden вынуждена была прервать свой концерт в Париже после отключения электричества из-за жары. Концерт удалось продолжить только спустя час, но солист Брюс Дикинсон заявил, что выступление должно завершиться вскоре из-за комендантского часа в городе. С понедельника на Францию обрушилась аномальная жара. Страна пережила свою самую теплую ночь с момента начала метеонаблюдений в 1947 году. В ряде городов температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию. Например, в Нанте было 44 градуса, в Бордо 43. На этом фоне сокращено количество междугородних поездов. Аномальная жара повлияла на работу музейных и культурных объектов. Депутатам Нацсобрания Франции разрешили приходить на заседание без пиджаков и галстуков. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как провести День молодежи и поговорим о новой песне Саши Цоя. С 30 мая по 30 августа в Москве проходит крупнейший летний фестиваль России и самый продолжительный театральный фестиваль в мире – «Театральный бульвар». В этом году у фестиваля появились новые площадки, в том числе сцена в парке Горького. В День молодежи, 27 июня, именно эта площадка станет сценой, где актеры выйдут к зрителям не в своем привычном амплуа, а как музыканты и солисты собственных групп. После каждого концерта зрителей ждут интервью с любимыми актерами, которые возьмет наша Яна Лукьянова. В этот день на сцену в парке Горького выйдут Евгений Цыганов и группа «Мечта», Павел Майков и группа «Магрит», Мария Мацель со своим музыкальным проектом «Грата» и многие другие. А завершится вечер специальным диджей-сетом молодых артистов Романа Евдокимова, Макара Хлебникова, Олега Савостюка и Яши Классена. Не пропустите! Саша Цой выпустил новый мрачный сингл, который получил название «Щека». В песне музыкант соединил речитатив, тяжелую атмосферу и текст, в котором есть одновременно безысходность и надежда. В новом треке артист размышляет о пустоте, борьбе и культуре.
2: Парами в темноте пойдешь после уроков. Подставь вторую щеку. Чувствуешь, принятие приходит понемногу. Подставь вторую щеку.
1: Послушать новый трек Саши Цоя уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
0: «За сценой». Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал 4 основы для переговоров с Украиной. Это договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, которые президент изложил пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. При этом Путин утверждал, что вооруженные силы Украины теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям. Он также объяснил удары ВСУ по территории России, попытка Киева усилить переговорные позиции. Президент поручил Кабмину принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия таких ударов. Дополнительные меры поддержки бойцов мобильных огневых групп ввели в Ленинградскую область. Теперь за каждый сбитый дрон полагается премия в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. При заключении контракта резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата составит от 200 тысяч рублей. Кроме того, контрактники застрахованы на сумму 2 миллиона рублей. Дрозденко назвал главной задачей мобильных огневых групп защиту неба, критической инфраструктуры и жителей от атак ВСУ. В них могут служить мужчины в возрасте до 62 лет. Ритейлеры призвали убрать законодательные ограничения на открытие торговыми сетями собственных маркетплейсов. Однако Федеральная антимонопольная служба не поддержала идею. Речь об этом шла на круглом столе в рамках форума «Неделя российского ритейла». Как отметили представители группы «Лента», сегодня покупатель стал ленив и не хочет тратить свое время на походы по магазинам. Эту потребность очень хорошо закрывают цифровые платформы, маркетплейсы и собственные онлайн-каналы традиционных ритейлеров. Запрет офлайн-сетям открывать свои маркетплейсы в долгосрочной перспективе может неблаготворно сказаться на конкуренции, соответственно, на благосостояние покупателя, отметил представитель ритейла. В то же время ФАС считает, что снятие запрета приведет к возвращению тех искажений, которым препятствует закон о торговле. Почти 9 тысяч золотых монет серии «Победоносец» стоимостью более 2 миллиардов рублей вынесли из хранилища две сотрудницы банка в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе судов города. Обе задержаны. Руководитель офиса финансовой организации Инна Андреева заключена под стражу. Менеджер Ирина Порываева на такой же срок отправлена под домашний арест на время следствия. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, покорившую все самые высокие горы в мире – 14 восьмитысячников. Она установила этот рекорд в возрасте 31 года в октябре 24 года, покорив последнюю из восьмитысячников гору Шишабангма в Гималаях высотой 8027 метров. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске The Way of Silence – Вселенная, два мира. Насколько я умею строить логические цепочки, это прямое продолжение предыдущего релиза. Та песня называлась «Вселенная Марс», это «Вселенная, два мира». Классные работы, наблюдаем за расширением Вселенной вместе. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной просмотр сомнительной киноленты. Лекция по квантовой и теоретической механике. Вспоминаем второй закон Ньютона. А голову дома ты не забыл? Что делать, когда ничего не помнишь?

0: Прямо же сейчас Кострома, команда Biz Drop. Парни выкладывали сингл за синглом и, наконец, решили собрать из них эпиху. Она получила название «Рефлекс». На этом релизе 7 музыкальных композиций, 6 треков уже выходили, что-то я даже ставил, а вот 7-я песня абсолютно новая. Вот к ней и обратимся.
1: Жесткий диск.
0: Biz Drop. За тобой.

0: Команда Beast Drop, трек «За тобой». Он вошел в пластинку, получившую название «Рефлекс».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Reflection of Dreams», название трека «Импульсы», краткая информация. Ну, в целом мы знакомы, но давайте повторение, мать. Первый полноформатный альбом был выпущен в 16-м, он был презентован в городах нашей необъятной. Второй полноформатник был выпущен в 18-м году, стал визитной карточкой группы в своем жанре. Материал группы неоднократно был замечен на нашем радио, да что вы говорите. В настоящее время в команде полная перезагрузка, как по составу, так и по музыке. Короче, сейчас будет что-то на красивом.
1: Жесткий диск.
0: Reflection of Dreams при участии Псера. Импульсы.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Эд Нихель», название трека «Холод», краткая информация. «Эд Нихель» — сладженный Black Doom Metal из города Выкса, Россия. Тяжелая, вязкая и предельно мрачная музыка, сочетающая элементы Doom металла, сладжа и блэка с утробным вокалом и гипнотической ритм-секцией. Тематика релизов — крах цивилизации, человеческие пороки, животная природа толпы и философские размышления о месте человека в мире. Все полноформатные альбомы выстроены как единая концептуальная история — дебютного «Сон разума рождает чудовищ» до свежего альбома «Монолит», который вышел 5 июня этого года и который развивает этот концептуальный вектор. Не часто подобные треки попадают в жесткий диск, а быть может зря. Давайте слушать вещь с новой пластинки.
0: Жесткий диск.
1: Эд Нихель, «Холод».

0: Музыкальный коллектив Trash Case как-то пропал из моего поля зрения. И тут бад, дежавю. Я точно помню, что песня «Амнезия» звучала в ЖД достаточно давно, а тут вдруг она в новых релизах. Прислушался, так это теперь что-то танцевальное. Давайте заценим.
1: Танцуют все.
0: Trash Case «Амнезия», версия 26-го года.

0: Крышка из «Амнезия», версия 26-го года.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Лимб». Название трека «Агорафобия». Агорафобия — это, если что, расстройство психики, связанное с тем, что у больного появляется страх скопления людей, которые могут потребовать совершения неожиданных действий без возможности их избежать. Краткая информация. «Лимб» — это DIY-группа думстерской, психоделической, метафизической философии, витиевато выраженной около тяжелой альтернативной музыкой. Это путь сквозь тьму к свету. Давайте заценим одну вещь с пластинки «Дуада». Это символ деления единого на противоположности, если что.
1: Жесткий диск.
0: «Лимб», «Агорафобия».

команда Limb. Трек называется «Агорафобия». Группа «Билборды», давно что-то не было их в жестком диске, готовится к большому летнему туру, всего 22 города, если я правильно посчитал, старт в Москве, ну и выкладывают, конечно же, новый материал. Давайте заценим один из треков. «Жесткий диск». «Билборды», пол.

0: Это много или, как говорится, мало?
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Много сегодня писем. Название коллектива «Точила Фач». Название трека «Насекомое». Краткая информация. Алексей, здравствуйте. Ранее вы ставили другой наш трек. Мы вернулись с новым вокалистом, с новым треком, с новым звучанием. Мы эти самые дмитровские парни, которые замешивают коктейли из альтернативы, хардкора, мазафаки и грув-металла. Насколько мастерски судить вам и слушателям. Эта песня пронизана злобой и ненавистью к обществу и самому себе. Лирический герой чувствует, как город уничтожает его индивидуально, но не хочет сдаваться. Технически трек построен на контрасте мелодичных моментов и жестких рифов. Живые мощные барабаны и перегруженный бас создают плотнейший фундамент. Гитары то воздушные, мечтательные, то злые и плотные. Все это заканчивается стэнбитным брейкдауном, который подчеркивает атмосферу трека.
1: Жесткий диск.
0: Точила Фач. Насекомое.

0: Прямо сейчас у нас коллаба Ivy the Roar, неоднократно уже появлялся в ЖД, Ясаков Прод. Музыканты как будто бы не сильно рекламируют свои треки, но мне музло заходит. Пишут для любителей Мика Гордона, Resident Evil, Годжира и рассказывать о том, что высоточку в зале жмете.
1: Жесткий диск.
0: Ivy the Roar, Ясаков Прод, Elpis.

0: Название коллектива «Синкс», название трека «Эхо». Краткая информация. Второй сингл в этом году от коллектива из Санкт-Петербурга, который сочетает элементы пост-рока, дарк-джаза, индастриала и эмбиента. «Эхо» погружает слушателя в атмосферу, где каждый звук отзывается эхом в забытых уголках памяти. Плавные гитарные переливы выстраивают звуковые мосты между настоящим и прошлым, а неожиданный сэмпл из советского мультфильма «Сказка о старом эхо» действует как ключ к потайной двери. Он пробуждает детские впечатления, оживляет полустертые образы и придает композиции особую ностальгическую глубину. К середине композиции мелодия окончательно набирает силу, чтобы довести слушателя до катарсиса, отправив его в путешествие сквозь слои воспоминаний. Люблю такое.
1: Жесткий диск.
0: Синкс. Эхо.

что с тобой можно говорить только в детстве.

0: поинтересовался, что же это за мультик-то такой, «Сказка о старом эхо». Посмотрел, он вышел в 1989 году, по Первому каналу его показывали, или по первой программе центрального телевидения, но что-то в воспоминаниях у меня не сохранилось, хотя я как раз-таки должен был смотреть мультфильм, мне было лет 12. По сюжету маленький лисенок, гуляя по лесу, знакомится с эхом, становится его другом, затем, придя домой, рассказывает об этом своему отцу. Оказывается, когда-то давно, когда папа лис сам был маленьким, тоже играл с эхом. Так что, дождавшись вечера, он отправляется в лес, чтобы встретиться со старым другом и вспомнить свое ушедшее детство. При встрече эхо узнает друга, и они играют, как и много лет назад. Вот такой вот 6-минутный советский рисованный мультик. Время жесткого диска на этом закончилось на сегодня. Огромное спасибо всем за внимание. Напоминаю, все выпуски можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты». Ну и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий диск.
2: Наша реклама.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская сторона учитывает, что Владимир Зеленский принимает решение относительно Украины, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. При этом в комментарии вестям он назвал украинского президента террористом. Но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе, отметил Бортников. Срок полномочий Зеленского на посту президента формально истек, однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера введен в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области из-за подтопления в ряде населенных пунктов. Указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Там прошли продолжительные ливни в сопровождении сильного ветра. Непогода повлекла подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности. По данным МЧС, на территории 5 муниципальных образований Оренбуржья потоплено 188 жилых домов и более 360 приусадебных участков. Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку Федеральной службы охраны. Под звуки торжественного марша в присутствии выстроившейся в зале воинской славы кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Военнослужащие президентского полка, который отмечает свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным «Ура». В ходе церемонии в Георгиевском зале они выстроились в полевой, церемониальной и парадной формах. Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничить доступ к стриминговой платформе Twitch. При этом, по данным русскоязычной версии Dumb Detector, в течение дня пользователи фиксировали перебои в работе сервиса. Жалобы начали поступать в час ночи по московскому времени. Пик обращений пришелся на 2 часа. Утром количество жалоб снова выросло. Больше всего их поступило из Забайкальского края, Магаданской и Воронежской области, а также из Санкт-Петербурга. Twitch – видеостриминговый сервис, который специализируется на компьютерных играх. Таганский суд Москвы 27 апреля оштрафовал Twitch на 3,5 миллиона рублей. До этого сервис оштрафовали еще на 3,8 миллиона рублей. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории забил голы на 6 чемпионатах мира. 41-летний Роналду отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против сборной Узбекистана. Португалец прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах. Затем в первом тайме он оформил дубль. Для Роналду нынешний чемпионат мира стал 6-м в карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако последний забивал лишь на 5 мундиалях. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Массон. Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.